транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по частям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

серебряные волны.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. What it do, baby boy?

дура. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувство не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Мне важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд от сорта секса с перекуром.

0: У Манолы Тимофея появились новые кандидатки в невесты. Заявили нам в московском зоопарке, что есть 3 претендентки. Когда Манулу подберут подходящую пару, все будет происходить в отдельном вольере, скрыто от глаз большой публики. Ты думаешь, фух, хорошо, так и должно быть. Зачем-то добавляют дальше, но мы установим видеонаблюдение. То есть они подчеркивают, что вы не сможете. Да, логично, что это все будет в закрытом вольере, но мы будем смотреть, что там делают Манулу.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Love Radio представляет первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»...

0: Подъем твоего настроения.
1: Самое доброе утро.
0: В эфире Love Radio.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон.
0: Ну давай просыпаться, несмотря на то, что законная ситуация этому не способствует. Буду способствовать я, Кирилл Данилов, с вами на ближайшие 4 часа. Буду вас будить рассказывать последние истории. Я вот, например, вчера подышал одним воздухом с Александром Овечкиным. Я наткнулся на небольшой интернет-сериал, где ребята собирались уже несколько недель в одном из пабов Москвы и ждали Александра Овечкина. Просто с 7 до 8 сидели и говорили: «Александр, приходите, мы вас ждем. Мы ждем вас, вот ваша пинта, Александр, приходите, приходите». И вот было наитие у них вчера, что 8 число, 8 номер, кажется, он должен прийти. Я просто наткнулся в последний момент, я бы раньше начал собираться, но думаю, ну теперь-то точно нельзя пропустить такой вечер. Как вы думаете, что остановило меня от того, чтобы попасть ровно на Александра? Конечно же, верность жене. Потому что в моменте оказалось, что эта же дата совпала единственная в календаре с ноготочками. Я, в общем, дождался с ноготочков, приехали, дошли, увидели кучу довольных людей, увидели огромное количество клюшек, увидели самих организаторов. И я такой: ну ничего себе, неужели прижал? Он такой: да, вот 15 минут назад уехал. Думаю, классно. Вот так вот вдохнул и говорю: это воздух одного из величайших российских хоккеистов. Но ничего, зато хотя бы так прикоснулись к великому. Ну и также будем к великому музыкальному прикасаться в ближайшие 4 часа. Естественно, поставлю вам пару треков, под которые сам просыпался. Это наш Morning Routine, а после этого разберемся с астропрогнозом на сегодняшний день. Заглянем в сводки звездных новостей. Открывает этот час Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Давайте просыпаться вместе.
1: Спонсор утреннего шоу — АО «Суточно».

Топ-музыку, которая будила лично меня. Это наш Morning Routine. Первый трек, который сегодня прозвучит, я бы не сказал, что совсем нетипичный, просто я его очень сильно жду в ротации. Он залетел невероятно в социальных сетях, очень сильно понравился лично в моем доме, поэтому играет там периодически. Но артистка вам всем известна, это Катя Айова, которая недавно выпустила чувственный и нежный трек про, видимо, начало, когда еще у тебя не было таких долгих отношений. У тебя это, я говорю про Катю Айову, которая уже более какое-то огромное количество времени вместе со своим мужем. Это такие долгие отношения. Но когда-то в начале, до того, как ты становишься чьей-то женой, есть период вот этих отношений, когда ты задумываешься, насколько все серьезно. И вот этому посвящен трек «Мы».

и после Айовы на таком роковом запиле мы можем перейти к року и поп-панк-року из Австралии. Это Five Seconds of Summer и Not Okay.

0: Morning Routine мы забираем 5 seconds of summer note OK, который играет прямо сейчас. Не забывайте добавлять Айова. Мы свежий релиз, который очень-очень трогает меня.
1: Красавцы Love Radio пришли.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: события сегодня должны с нами случиться, как правильно их встретить и как себя вести. Самый точный астропрогноз от Овнов. Дары, поехали.
1: Овны.
0: Диалог решит давний вопрос. Начните честный разговор.
1: Тельцы.
0: Помните, мелочи могут быть очень важны.
1: Близнецы.
0: Ваш путь победителя только начинается. Впереди новые свершения.
1: Раки.
0: Вам удастся раскрыть свой потенциал, особенно в креативных начинаниях.
1: Львы.
0: Постарайтесь не попадаться на провокации и быть терпеливыми.
1: Девы.
0: Непредвиденные события могут вмешаться в планы, но звезды помогут вам справиться.
1: Весы.
0: Будьте гибкими, этот навык позволит вам избежать массу неприятностей.
1: Скорпионы.
0: Вы настолько обаятельны и красноречивы, что легко располагаете к себе.
1: Стрельцы.
0: Оставайтесь в центре внимания и сможете продемонстрировать свои таланты.
1: Козероги.
0: Напряженную атмосферу в окружении в этот день надо просто пережить.
1: Водолеи.
0: Не упустите возможности для профессионального роста.
1: Рыбы.
0: Не забывайте про время на отдых, чтобы избежать переутомления. Важное сообщение от звезд и от врачей.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Люся Чебутина, каблук в эфире Love Radio. Не могла бы она выступать во всех возможных площадках. Я бы ее тоже посоветовал в список выступающих на финал чемпионата мира по футболу 2026. Но пока что новость о том, что к нему присоединился Джастин Бибер. Он уже пополнил ранее заявленные лайнапы, состоящие из Мадонны, Шакиры и группы BTS. В общем, шоу там будет. Американцы помнят про свой главный кубок по футболу и такие: «Но погодите, а у вас так не принято, вы обычно не делаете огромное большое шоу, ведь решили тоже сделать, там будет большущее выступление, хотят привлечь в сумму в фонд глобального образовательного фонда FIFA». И, соответственно, последний раз Бибер удивлял нас большим выступлением на Качеле. Там он посвятил песню Билли Айлиш «One Less Lonely Girl». После этого певица даже поделилась в соцсетях архивными фото и детскими письмами к кумиру. Я очень надеюсь, что на этом чемпионате мира произойдет что-то такое же. Когда выйдет Джастин, начнет петь свою песню, и вдруг через все поле неожиданно побежит Лионель Месси, будет обнимать своего кумира, доставать детские плакаты, будет показывать ему какие-то свои записочки. Вот это будет настоящей сенсацией. Футбол, ну, футбол футболом, а вот здесь попробуйте такое убрать из заголовков.
1: Это «Красавцы Love Radio». Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль

0: 978-818-400 и на monolith.site. Monolith. Строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Simon Beck и Your Belly Dancer в эфире Love Radio. Мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он рекордное количество концертов на одном стадионе. Приехал на Уэмбли и говорит: давайте мне Уэмбли на пару уикендов и еще и на недельки, потому что дал он там 12 аншлаговых концертов подряд. День за днем, 12 дней он давал концерты на стадионе Уэмбли в рамках тура Together Together. Рекорд свидетельство масштаба, амбиций, культурного влияния его концертов. Да-да-да, говорят представители книги рекордов Гиннесса, но просто же можно по-человечески удивиться. Сумасшествие! Заключительное шоу музыкальной резиденции артиста прошло в субботу, 4 июля. Собрало 80 тысяч зрителей. Это был 12-й раз, и еще нашлось 80 тысяч человек. Возможно, кто-то просто по третьему-четвертому разу приходил. Также он там упомянул участников группы One Direction, с которой начинал, и говорит, что без них этого ничего бы не случилось. Ну и плюс во время шоу, одного из выступлений стояла 36-градусная жара, там музыкант потерял сознание на сцене, он выполнял один из своих фирменных трюков, и это разбрызгивание воды как кит после завершения песни As It Was. Вот, пожалуйста, у каждого свои трюки. Кто-то сальто крутит, кто-то разбрызгивает воду как кит. Вообще, говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, то есть они уже были уверены в масштабе, но потом из-за высокого спроса количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали: за 6 дней управимся, вообще без проблем. И потом позвонили, говорят: нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал: ладно, бронируйте Уэмбли еще, давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Это Runway в эфире Love Radio. Также в нашем эфире мы разыгрываем возможности отправиться в классное путешествие. Этим летом у слушателей есть шанс отправиться в грандиознейшее путешествие. И вот с июня по август мы разыгрываем 3 морских круиза из Сочи на лайнере Astoria Grande по системе «Все включено». Один из победителей нашего суперпроекта «Билеты в лето» уже собирает чемодан, отправляется в Грецию. На очереди у нас Италия и Турция. Ну а ты можешь занимать места в финале второго этапа акции, который мы назвали «Итальянские каникулы». Дожидайся специального сигнала в эфире, дозванивайся первым, занимай свое место, и вот уже 17 июля мы узнаем имя счастливчика. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+.
1: Красавцы! Love Radio!
2: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Премьера! Love Radio чат на Муз-ТВ! Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
3: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.
1: Юлианна Караулова. Сергей Лазарев. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Москве 8 часов утра. Love
1: News. Мат-капитал проиндексирует. Алкоголь не будут продавать в дьюти-фри на внутренних рейсах. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мат-капитал в России увеличится с 1 февраля 2027 года. По прогнозам властей, размер индексации составит больше 5%. Повышение затронет и остаток денег на сертификате, если семья использовала капитал не полностью или пока не распоряжалась им. Доступная сумма увеличится автоматически, подавать заявление не потребуется. Кабмин отозвал из Госдумы проект закона, который допускает продажу алкоголя в дьюти-фри на внутренних рейсах. Мера должна была оказать дополнительную поддержку бизнесу в условиях ограничений Запада, но утратила актуальность. В эфире Love Radio идет второй этап грандиозного проекта «Билеты в лето. Итальянские каникулы». 17 июля мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Чтобы оказаться в финале, звони после сигнала ведущего и занимай свою каюту на нашем виртуальном корабле. Подробности и правила акции на сайте loveradio.ru, категория 18+. Как Ольга Бузова, Аня Покров и другие знаменитости отметили День семьи, любви и верности, узнаешь на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного. Забегай. Названы главные проблемы повышения на работе. В ходе исследования стало известно, что многие россияне боятся стресса, не справятся с новыми обязанностями и необходимости быстро осваивать дополнительные задачи без поддержки. Акробат из Китая проскакал на голове по лестнице и попал в книгу рекордов Гиннесса. Ли поднялся по 40 ступеням без помощи рук и ног. По правилам, мужчине нельзя было касаться опоры, а также останавливаться дольше, чем на 5 секунд. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
0: Ну да, Гарри Стайлз провел 12 концертов подряд на одном стадионе. Ну рекорд и рекорд тебе, пожалуйста. А вот на голове пропрыгай по ступенькам. Девятиклассники бы сильно оценили, и все, кто младше, тоже.
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Какой-то юный дивизион книги рекордов Гиннесса. Здесь поставился новый рекорд. Акробат из Китая проскакал на голове по лестнице и попал в книгу рекордов Гиннесса. Он поднялся по 40 ступеням без помощи ног и рук. По правилам, мужчине нельзя было касаться опоры и останавливаться дольше, чем на 5 секунд. И вот так он подскакивал силой своей шеи. Это насколько же он накачанный. Видимо, Асхаб Тамаев какой-то местный китайского разлива. 40 ступеней. А, ну не 40 лет. Я думал просто, сколько еще, в каком возрасте ты ставишь такие рекорды. Ну вот и ответ тебе на вопрос. Тебя родители в детстве не роняли головой о землю? Он говорит, роняли, и мне понравилось. И вот уже 40 ступеней, как мне это нравится. Открывает этот час в эфире Love Radio Teddy Swims и Mr. Know It All. Красавцы, с тобой совсем скоро пообщаемся.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Афонсо. Иди, Афонсо, Дракула, беги. К лесу, беги к лесу.
1: Доброе утро, девочки.
2: Тейм Импала и Дженни Дракула только что в эфире Лав Радио. А у нас «Доброе утро, девочки» — наша рубрика, где мы с вами общаемся. И сегодня я решил у вас спросить, какие нишевые, классные, полезные подарки существуют для взрослой, серьезной девушки. Понятно, что есть ранний период легкости, когда есть только пары, и какая-то домашка, и дипломная работа. Вы бегаете по кафешкам, дарите свои первые подарки. Но вот когда она перешагнула за этап оплаты услуг ЖКХ, когда в моменте она сидит и думает, что ей приготовить на ужин, потому что доставка ее уже замучила, и невозможно есть эту еду из доставки. Вот когда девушка повзрослела, думает о своих карьерных каких-то начинаниях, если вдруг она тебе впервые сказала фразу: «Да ну что, цветы, ну завянут же, давай что-нибудь нормальное, что-нибудь полезное». Если хоть одна девушка в мире вообще так говорила про цветы, конечно, но это мы еще проверим. Вот, ну, как будто бы мне лезет, допустим, в голову, ну вот, аэрогриль. Полезная же штука, но вы меня сейчас назовете каким-то просто практичным гадом и забьете тапками, скажете: «Девушке дарить что-то для готовки, это вообще где такое видно?» А может, где-то и видно. Делитесь вашими предположениями, какой нишевый полезный подарок можно подарить взрослой уже серьезной девушке. Я не говорю про возраст, это скорее про состояние головы, души и ментальность. Пишите 8-915-300-106-6, жду ваше сообщение в Максе, а также приходите в наш канал, там есть пост, под ним можете оставлять ваши комментарии и мнения, делитесь подарками, которые удались парни, ну и девушки, делитесь тоже тем, что вам дарили и прям попало, понравилось, что тоже не стоит дарить, можете докинуть, мы не попадемся на уловки нашего собственного предположения. Пишите, скоро вернусь с вашими мнениями.

0: Джек Синсера и Миша Миллер «Don't Leave». А сейчас мы разбираемся в нашей рубрике «Доброе утро, девочки». Какой нишевый и полезный подарок подарить взрослой, уже серьезной девушке? Заля говорит, ну, я так полагаю, это дети 90-х. Тогда все, что не хватало в самом детстве. Наклейки с Барби и так далее. Завалить ее, устроить ей настоящий кризис идентичности и... приступ инфантилизма, закидать ее наклейками, вот тебе тамагочи не было, держи, что ты там еще хотела, мини-странную юбку, пожалуйста, кислотный свитер, вот, держи тебе все эти цвета, какой-нибудь леопардовый принт, да пожалуйста. И Анастасия, как она меня порадовала, она говорит, а я вот как раз вместо цветов и попросила аэрогриль, и получила, вот, и где предыдущие букеты, скажите мне, а из чего теперь конвертики лавашные выходят? Из аэрогриля. Вот, полезный, конкретный, хороший подарок. Ну и вы нам пишите, парни, предполагаете, девочки, рассказывайте, что у вас в головах, пишите, какой нишевый, полезный подарок подарить взрослой уже серьезной девушке, которая перешла на другой этап своей жизни, взрослой, практичной. Пишите нам 8-915-300-106,6 и также в комментариях в нашем канале.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Доброе утро, девочки.
1: Это утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Сегодня мы обсуждаем, а какой полезный нишевый подарок подарить уже взрослой, серьезной девушке. Вы пишите ваше предположение 8-915-300-106-6 в нашем канале. Вот у нас унисон сложился. Артем нам пишет, что сейчас в качестве подарка вполне себе актуален бензин. И Ангелина продолжает эту мысль. Да, канистру бензина, а еще приемы психолога, стоматолога, косметолога. Я хотел сказать, ну неудобно же ходить на свидание с канистрой бензина. А с другой стороны, а вот букет цветов, вот подарил ты его, порадовал. И потом всю прогулку так носить, неудобно. Плюс не успели, если еще он еще и завянет с утра, потому что ему было плохо на улице, сейчас лето и жара. Пришли в ресторан, пожалуйста, ваза, ах, куда, не забыть бы его еще в этой вазе. Точно так же, приходите, пожалуйста. Товарищ официант, а есть у вас место какое-то по мою канистру с бензином? Вот эту маленький стульчик под сумочку, который приносят, пожалуйста, выставляйте свою канистру с бензином и проводите классное время. Денис нам пишет, если у девушки есть дача, то можно подарить газонокосилку, а если нету, то набор кастрюль. Два есть исхода, собственно, два стула, на которые можно сесть, газонокосилка или же набор кастрюль. Пожалуйста, если топ, у нас блок-схема логически сложилась. Пожалуйста, выбирайте одно из двух. 8-915-300-106-6. Продолжайте писать ваше предположение, какой нишевый полезный подарок можно подарить взрослой, серьезной девушке.
0: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27.

0: эфире Love Radio. Мы продолжаем задаваться вопросом, ну какой же нишевый, полезный подарок подарить взрослой серьезной девушке?
1: Доброе утро, девочки.
0: Ольга нам говорит, а я вот полностью с вами солидарна. Цветы, это, конечно, приятно и красиво, но вообще непрактично. Буквально 2 месяца назад захотела и купила себе аэрогриль уже к имеющимся грилю и шашлычнице, а вот муж на день рождения починил мне машину. Колодки, кондей, и так по мелочи там заменили, починили. Вот это приятно, вот не надо самой этим заниматься. А так, подарки можно и самой себе делать. Главное, чтобы мужчина следил за мелочами. И вот так вот тоже приятно делал. Алена пишет, хорошим подарком считаю эмоции и отдых. Все так устают в бытовухе и будничной рутине. А тут уже исходить из бюджета. Это может быть и сертификат в спа, и на массаж. В загородный дом отдыха, отель все включено. Двухдневный тур в новый город. Можно даже курс на экстремальное вождение или заезд на спорткаре, если девушка увлекается вождением. Техника, посуда, прочие предметы быта, считаю, можно дарить, если девушка когда-то об этом заикнулась, но не собственной подачи. Иначе подарок может не порадовать, а просто доставить неудобства. Вот недавно столкнулась с идеей, что одни выбирают подарок на свой вкус, чтобы нравилось им, а другие на вкус того, кому дарят. И действительно, просто тут все зависит тоже от самомнение, наверное, в какой-то степени, потому что ты считаешь, что лучше человека знаешь, что ему нужно. Например, я думаю, на каких-то застольях вы сталкивались с такими ситуациями. Исследуйте. Смотрите виш-листы, если такие существуют, а если нет, просто вслушивайтесь в диалог с человеком, и, возможно, там все будет лежать на поверхности в плане подарка. 8-915-300-106-6, пишите, продолжайте писать, какой полезный нишевый подарок вы считаете можно подарить взрослой и серьезной девушке. Продолжим рассказывать ваше сообщение.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Чемпионат мира по футболу 2026. Но главная тема у нас сегодня – это подарки. Нишевые и полезные. Мы разбираемся в нашей рубрике «Доброе утро, девочки». Вера нам пишет, что главное, чтобы по подарку было понятно, что человек готовился, заморачивался, чтобы удивить, а не вот эту вот статуэтку. Взрослых девчонок порадует сертификат в СПА. Билет на концерт на любимую группу, возможно, ужин в дорогом ресторане, в который давно мечтала попасть. Ну, если ну совсем фантазии нет, ладно, можно и сертификат. В общем, либо заморачивайтесь, главное, мы главный красный флаг нашли. Это статуэтка, статуэтку не дарите. А там уже, ну, походы, ужины, что-нибудь, сертификатики, можно, прокатит. Главное, чтобы видно и чувствовалось, что вы заморачивались. Анастасия нам пишет, что сеанс психотерапии неделю в тишине. Где-нибудь лучше в деревушке, где нет связи, природа. Очень похоже на вообще похищение, Анастасия. Ну ничего, если это в целом хороший подарок, то как мы можем отказать? Юля нам пишет, взрослые серьезные девушки нужны цветы. Без них, мальчики, никак. А вот в придачу можно и полезный подарок, например, поход в СПА. СПА, по-моему, сегодня лидирует. Если давно думали, чем порадовать свою вторую половинку, кажется, СПА – это хороший вариант.
1: Доброе утро, девочки. Реклама.
2: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А точка банк говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. Точка банк.
9: АО точка ООО банк точка. Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
13: Все мы изначально

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Москве 9 часов утра. Love
1: News. В России предложили зафиксировать окладный минимум еще в одном регионе, введут ограничения на продажу топлива. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили зафиксировать в законодательстве, что оклад не должен составлять менее 70% зарплаты. По словам депутатов, некоторые компании хитрят, закладывая маленький оклад и прописывая основную часть зарплаты в премиях и надбавках. В Псковской области с завтрашнего дня ведут продажу бензина по номерам. Автомобили с номерами на четные цифры будут заправляться по четным дням, а с нечетными – по нечетным. Сегодня такая система начала действовать в Нижегородской области, а до этого – в Орловской. Ограничения обсуждают власти Тамбовской, Липецкой и Ивановской областей. Рестораны начали сокращать количество позиций в меню и упрощать рецептуры некоторых блюд на фоне повышения расходов и нехватки персонала. Заведения отказываются прежде всего от дорогостоящей продукции. Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» сегодня продолжится в Москве. Среди запланированных мероприятий – выставка свадебных традиций, гастрономическая программа, флористический мастер-класс, тематические сессии с участием известных спикеров и музыкальных, хореографическая притча «Хоровод свадьба». Категория 6+. Напомню, что вчера в Национальном центре «Россия» состоялось центральное событие фестиваля. В ходе торжественной церемонии более 150 пар из нашей страны и соседних государств связали себя узами брака. 74% пар в России перенимали бьюти-привычки своего партнера. Больше 50% респондентов хотя бы раз брали косметику второй половинки. Лидерами обмена у мужчин стали шампуни и гели для душа возлюбленных, а у девушек средства для бритья. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
0: Красавцы Love Radio с тобой. Я наконец-то узнал, как называется ситуация, когда ты не разобрался в душе, чем вообще мыться, и взял первое попавшееся. Это перенимать бьюти-привычки своего партнера. В какой-то момент ты просто заходишь в эту ванну и говоришь, ну, вот здесь написано гель для душа. Допустим, буду мыться этим. А вообще 74% пар в России перенимали те самые бьюти-привычки. Больше 50% хотя бы раз брали косметику второй половинки. Опять же, это не всегда хорошо заканчивается. Сколько мы видели этих историй людей, которые выходили с цветными волосами, потому что не прочитали, что это шампунь окрашивающий. Лидерами обмена у мужчин стали шампуни и гели для душа возлюбленных. И вот он выходит, настоящий мужественный самец, пахнущий лавандой, фруктами и всем, чем обычно пахнут женские гели для душа. А вот у девушек средства для бритья. Тут в целом вполне себе универсальная история, если уж стоит вообще... Кто придумал, что это разная должна быть пена? Тоже опять там добавили. А теперь с запахом персика. Вот это вот будет женское. Хотя пахнет ли что-то после этой самой пены для бритья? Вопросы на подумать. Пока мы думаем, Элли Фарбин и Рене Миллер Body Talk откроют этот час в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой. Продолжаем утро.

0: разбираемся в песнях на английском.
1: Кириллица.
0: Наша рубрика, где мы погружаемся в значение иностранных песен. И сегодня решили разобрать песню «Азизам» Эда Ширана, которая сплетает в себе восточное и западное звучание. И вообще, «Азизам» — это перевод с персидского «Моя дорогая» поет, обращается Эд Ширан, потому что у него один из друзей и саунд-продюсеров тоже из Ирана, перс по происхождению. И, соответственно, он и предложил ему смешать вот это вот восточное и западное звучание. Напоминаю, что песня...

услышали, я думаю, знакомые слова «On the floor tonight» на танцполе. Давай со мной встретимся сегодня. Show me how to move like water. Давай, покажи мне, как двигаться, как вода. Между танцующих огней будь моей, моя дорогая, моя Азиза. Ну а теперь послушаем куплет и постараемся услышать там знакомые слова.

0: Знакомые слова у вас были. Начинает он, говорит, I wanna be nowhere but here with you now. Не хочу быть где-то, кроме как с тобой здесь и сейчас. I wanna be one in your space. Хочу быть одним единственным в твоем пространстве в этом. I wanna be tangled and wrapped in your cloud. Tangle — это запутываться в чем-то. Wrap — оборачивать. То есть твоим облаком я хочу быть опутан и обернут. I wanna be close to your face. Хочу быть близко, рядом с твоим лицом. Well, tomorrow can wait. Losing time in this place. Завтра может подождать. Теряем время здесь, в этом месте. Till the sun is awake. Пока солнце не взойдет. Be like a magnet on me. Magnet. Магнит. Будь как магнит ко мне. Не отлипай на мне. Не отлипай от меня. I don't care what they say. We can do it our way. Не важно, что говорят они, мы можем сделать это так, как мы хотим, по-своему. And if the love's just a game, then come and play. И если любовь — это просто игра, тогда пойдем и поиграем. Моя дорогая, будь со мной сегодня на танцполе, продолжает это все припев. Вот об этом поется в песне Азизам Эда Ширана. Полную версию послушаем сейчас. Ну а кириллица, конечно, завтра еще вернется. Узнаем еще больше про иностранные песни.
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Self-aware в эфире Love Radio. Сегодня в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы с вами обсуждаем в нашей рубрике «Доброе утро, девочки», какой нишевый полезный подарок подарить своей взрослой, серьезной девушке. И вот Любовь там пишет: «А я была бы рада абонементу на автомойку. Хорошая мойка сейчас неплохо так стоит. Да, и абонемент обязательно включает в себя мойщик. И напоминаю вам, не просто типа вот, держи, она в твоем распоряжении. Мой сколько влезет». Светлана говорит: «Любите свою женщину, оплатите ей кухарку, чтобы будет приходить хотя бы раз в неделю на год вперед. Вот это будет невероятный бонус, и всегда и вам в целом накрыто будет». Алексей говорит: «Подарок нужно смотреть на какой, нужно смотреть на какой праздник. Если это значительная дата, годовщина свадьбы, день рождения, то можно подарить ей попугая, пускай чирикает вместе с ним. А если просто знак внимания, то достаточно будет обойтись и букетом цветов. Пускай наслаждается и цветочным ароматом, и слушает чириканье пернатого. Кухарка или попугай, вот выбирайте, опять же. Главное, что у всех есть выбор».
1: Красавцы Love Radio пришли.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Серябкина, «Асфальт». И мы прилетим сейчас к звездам, чтобы собрать с них последнюю информацию по сегодняшней дате.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрип. Это наш Стартрип. Будем разбираться, что звезды написали нам на сегодняшний день. Внимание, от Овнов до Рыб.
2: Овны.
0: Диалог решит давние вопросы. Начните честный разговор.
2: Тельцы.
0: Помните, мелочи могут быть очень важны.
2: Близнецы.
0: Ваш путь победителя только начинается. Впереди новые свершения.
2: Раки.
0: Вам удастся раскрыть свой потенциал, особенно в креативных начинаниях.
2: Львы.
0: Постарайтесь не попадаться на провокации и быть терпеливыми.
2: Девы.
0: Непредвиденные события могут вмешаться в планы, но звезды помогут вам справиться.
2: Весы.
0: Будьте гибким. Этот навык позволит вам избежать массу неприятностей.
2: Скорпионы.
0: Вы настолько обаятельны и красноречивы, что легко располагаете к себе.
2: Стрельцы.
0: Оставайтесь в центре внимания и сможете продемонстрировать свои таланты.
2: Козероги.
0: Напряженную атмосферу в окружении в этот день надо просто пережить.
2: Водолеи.
0: Не упустите возможности для профессионального роста.
2: Рыбы.
0: Не забывайте про время на отдых, чтобы избежать переутомления. Помните, рекомендуем вам.
3: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: И впереди у нас игра «Сорванцы», где мы испытываем вашу туристическую интуицию. Я называю стоимость билета в один из трех городов, которых вам озвучу. Собственно, и вам нужно будет понять, какой город можно сегодня улететь за такую стоимость. Если вы готовы проявить свою интуицию, если вы готовы испытать себя, то я напоминаю, наш номер 8-915-300-106-6. 8-915-300-106-6. Сейчас пиши, хочу играть, пиши, хочу, пиши, играть хочу. Буду ждать твое сообщение.
1: Реклама.
2: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7-978-818-400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Эко Роузис. Наша игра «Сорванцы» стартует прямо сейчас. Проверяем вашу туристическую интуицию. На связи у нас Лисан. Лисан, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Откуда вы нам дозвонились?
1: Бавлы.
0: Бавлы. Так, это где? В каком регионе?
1: Татарстан.
0: Татарстан. Красота. Что, как у тебя сегодня погода?
1: Ой, у нас сегодня пасмурно, но дождя нету. Очень комфортно на улице.
0: Очень комфортно. Вот мы тоже хотим так, потому что у нас вроде как должно быть комфортно, но только пока что дождь есть и пасмурно, и все как у вас. Честно ли удается сорваться куда-нибудь в путешествие в моменте? Вот взять и уехать куда-нибудь?
1: Нет, так не бывает. Очень редко.
0: А как обычно готовишься к путешествию?
1: Ну, покупаем билеты заранее, либо путевки, либо билеты на самолет, на поезд, и планируем.
0: Все, я понял, Лисан, ты основательный турист. Максимально все заготовлено. Но сегодня мы попробуем сорваться в моменте, куда можно будет это сделать. Я тебе назову стоимость прямого билета из Москвы на сегодня, прям день в день. Поэтому цены могут быть очень большие или очень маленькие. Тут все в последний момент решается. И тебе нужно будет понять, какой из трех городов, которые я назову, можно улететь за такую стоимость. Готова?
1: Конечно.
0: Ага. Внимание, сегодня стоимость билета 124 400 рублей в один конец экономом, но зато прямой перелет, И это стоимость билетов в Анкару, в Улан-Удэ или же в Неаполь. Я чувствую...
1: В Неаполь.
0: Ты все-таки думаешь в Неаполь. Я принимаю твою первую версию. Я также могу дать тебе подсказку, если ты выполнишь одно задание.
1: Давайте.
0: Ну, а потом уже прям финальную версию. Итак, задание такое: нужно признаться кому-то в любви в прямом эфире.
1: Люблю своего мужа Ришата очень-очень.
0: Ну, это... А за что любишь?
1: Просто так.
0: Просто так.
1: За даже... то, что он есть.
0: Никаких условий. Вот так и должна работать любовь. Тогда держи, твоя подсказка. Главная визитная карточка местной кухни – это сочные бузы. Внешне они напоминают какой-то предмет, какое-то жилище, а внутри сохраняют наваристый бульон, который полагается выпивать перед едой. Как ты думаешь, какой из этих городов – это Неаполь, Анкара или Улан-Удэ?
1: Ой, подсказка, конечно, очень у вас.
0: Ну, ты слышала когда-нибудь про неаполитанские бузы?
1: Нет. Ну, давайте тогда Анкара пусть будет.
0: Думаешь, все-таки Анкара, если я скажу, что бузы — это еда кочевников?
1: Улан-Удэ тогда, что остается?
0: Ну вот, мы перебрали все три варианта, и твой финальный ответ, произнеси его четко, это...
1: Улан-Удэ.
0: Ну да, Улан-Удэ, абсолютно верно. Слушай, как ты сразу буквально схватила. 89.2 FM, это частота вещания наша. В Улан-Удэ, там нас тоже можно слушать. И да, сегодня сумасшедшая стоимость. Лететь в Улан-Удэ прямым рейсом сегодня можно аж за 124 тысячи. Ну потому что заранее, вот как вы, Лисан, не поступают и берут прям день в день. В Анкару сегодня 27 300, и то тоже с пересадкой, потому что прямые на сегодня уже все разобрали. Ну а в Неаполь прямых перелет пока нет. Я тебя поздравляю. Вручаю подарок от Global White. Набор для твоей белоснежной улыбки. Свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте интимная паста, отбеливающие и реминерализирующие пенки, щетка и полоски для отбеливания. Ведь уверенность в себе начинается с улыбки, говорит нам Global White. Поздравляю тебя еще раз.
1: Спасибо большое.
0: А наша игра «Сорванцы» вернется уже завтра. Попробуем еще протестировать свою туристическую интуицию.
2: Спонсор рубрики «АО «Суточно».

0: Алиса, и я здесь появляюсь, чтобы напомнить, что в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз — это морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Нужно ловить сигнал ведущего, дозваниваться первым в эфир и занимать свое место в финале. 17 уже июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие в Италию. Все подробности и правила акции найдешь на сайте loveradio.ru. Категория 18+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
7: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
9: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье «Милка» в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок

0: Москве 10 часов утра. Love
1: News. Власти возьмут на контроль повышение цен на продукты. Названы сферы с минимальным риском сокращения. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Власти будут мониторить цены по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы оперативно находить причины резкого повышения стоимости и при необходимости принимать меры. Такой закон приняли в Госдуме в первом чтении. Следить будут именно за теми продуктами и услугами, которые учитываются при расчете инфляции. Самыми стабильными на сегодняшний день остаются сферы услуг, образования и здравоохранения. Как отметили аналитики, доля вакансий в этих областях увеличилась в среднем почти на 50%. При этом в IT-секторе и на производствах с высокой долей рутинного труда риск сокращений выше. Навыки работы с нейросетями перестают быть преимуществом и становятся обязательным базовым требованием. Свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» продолжается в Москве. Среди запланированных мероприятий – выставка свадебных традиций, гастрономическая программа, флористический мастер-класс, тематические сессии с участием известных спикеров и музыкально-хореографическая притча «Хоровод свадьбы» категория 6+. Напомню, что вчера в Национальном центре «Россия» состоялось центральное событие фестиваля. В ходе торжественной церемонии более 150 пар из нашей страны и соседних государств связали себя узами брака. Женщины, которые ведут себя как дети, могут сделать мужчин счастливее. По словам психологов, такие девушки чаще умеют радоваться мелочам, создавать теплую атмосферу в отношениях и добавлять больше эмоций в обычную жизнь. Рядом с ними парни могут чаще ставить цели, чувствовать вдохновение и получать больше удовольствия в каждом моменте. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
2: Красавцы Лаврадио. Летний сезон.
0: Шоу «Красавцы Лаврадио» продолжается, и женщины, которые ведут себя как дети, могут сделать мужчин счастливее. Психологи говорят, что рядом с ними парни могут чаще ставить цели, чувствовать вдохновение, получать больше удовольствия, потому что цель это понятная – сходить в парк развлечений, купить конфеты, шоколадок, каких-нибудь чипсиков. Все, что нужно маленькому ребенку, чтобы порадовать свою маленькую девочку. Давайте будем продолжать радовать и, как минимум, музыкой это сделаем. Marshmello Portugal, The Man Phoenix откроет этот час в эфире Лав Радио.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Кукла — это ремикс этого года. Ну а я вам напоминаю, что сегодня мы в нашей рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждали, какой же самый нишевый, самый полезный подарок можно подарить уже взрослой, серьезной девушке. Продолжают прилетать ваши версии. Елена нам говорит, что билет на билет можно подарить очень удобно. Вот вам билет на билет в любое место. В театр, в консерваторию. Абонемент в фитнес-зал. Но абонемент в фитнес-зал, знаете, многие воспринимают как личное оскорбление, потому что вот тебе абонемент в фитнес-зал, значит, пора бы позаниматься. Хотя, если просила, почему бы нет? Урок итальянского, испанского и другое в спа-салон, в конце концов. И спа-салон сегодня безусловный лидер. Если вы сомневаетесь, что же подарить девушке спа-салон, это прям такой вариант, который стоит рассматривать в первую очередь. И второе по популярности сегодня — это бензин. И если вдруг спа-салон вы уже недавно ходили, то, пожалуйста, берите канистру бензина, приходите на свидание. Говорят, что это сейчас самый лучший, самый желанный подарок для девушки.
1: Это «Красавцы Love Radio».

One Republic и I Ain't Worried. А команда Love Radio уже побывала в самом эпицентре любви. Находился он, конечно же, в Национальном центре России, где в один момент появилось более 150 новых семей. Произошло это на третьем свадебном фестивале России «Соединяя сердца». В нашем эфире ты мог слышать марафон при включении с места событий. Гости и герои этого грандиозного праздника раскрыли свои секреты семейного счастья. Фестиваль сегодня продолжится выставкой свадебных традиций, гастрономической программой и другими мероприятиями. Категория 6+. Ну а яркие моменты вчерашнего дня ты еще можешь поймать в наших соцсетях. Заходи и обязательно проверяй.

0: вся страна. Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Fly Feelings в эфире Love Radio. Совсем скоро наша игра «Сердце Милы Йовович». Я поставлю вам какой-то отрывок из фильма или сериала о любви, а вам нужно будет понять, откуда эта цитата, из какого фильма или же из сериала. Написать нам на 8-915-300-106-6 Макс и стать первым, тогда забирайте подарок. Пока что запоминаем номер и совсем скоро будем играть.
1: Красавцы Love Radio пришли вас будить.
2: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: радио.
1: Сердцу мило. Йовович.
0: И прямо сейчас наша игра, в которой мы пытаемся проверять свои знания в сериалах и кино. Я ставлю вам какую-то фразу, сегодня я вам ее зачитаю, и вам нужно будет понять по цитате, из какого фильма или сериала она. Если будем долго думать, то, естественно, будут и подсказки. 8-915-300-106-6 – это номер, который вам пригодится для того, чтобы отправлять ваши ответы. Приготовили пальцы, внимание, слушаем. Из жизни в жизнь зло возвращается как зло, а любовь возвращается как любовь. Из жизни в жизнь вечно. Любовь сводит души навсегда. Одни и те же души в разных людях живут вместе из века в век. Как вы думаете, из какого фильма или сериала данная фраза? Рассказывайте, пишите. 8-915-300-106-6. Одни и те же души в разных людях живут вместе из века в век. Что это за фильм или сериал может быть такой? Присылайте ваши версии. Первая подсказка – это сериал, все-таки, который существовал с 1993 года по 2018 год. Очень долго продержался. Один из культовых сериалов. Ну и что же, вот они посыпались. Это либо быстрые пальцы людей, у которых есть Google, или же они просто держали свои знания. Кто? Я считаю, что вот он наш верный ответ. Он, понятно, один-единственный, но все-таки на долю секунды всех остальных опередила Ольга, которая написала, что это секретные материалы. Абсолютно верный ответ. Скалли и Малдер, главные герои сериала, они же агенты, но не 007. Ольга, я тебя поздравляю. Дарим тебе набор для белоснежной улыбки от президент, белоснежные зубы и свежее дыхание в любой ситуации. Призовой набор включает отбеливающую пасту White, укрепляющую for calcium, щетки с минералами алмазной полировкой, а также освежающий отбеливающий спрей с мятным вкусом.

0: Стерва в эфире Лав Радио. Все, таких у нас не отсутствует. Он всех отпугнул, всех разогнал. Зато Макс Фабиан уже здесь. Макс, привет, доброе утро.
1: Привет, Кирилл, как дела?
0: Да ничего, нормально. Мы, знаешь, сегодня обсуждали подарки. Опа. Которые можно подарить, какие-то нишевые, полезные, практичные подарки для взрослой, серьезной девушки. Есть ли у тебя вариант такого подарка?
1: Ты знаешь, вот я рассказывал однажды в эфире эту историю, у меня с подарками вообще не складывается. Uh-huh. У меня по истории вот моей семьи родители всегда договаривались, что ты хочешь и получаешь это заранее, uh-huh. либо сколько ты хочешь и получаешь uh-huh. это там, ну, в день или заранее. Я по такому же принципу привык. И однажды мне моя девушка, будущая бывшая,
0: будущее бывшее, да. Интересное. Вот это, мы как Доктор Стрэндж во времени путешествуем.
1: Говорит, ну ты подумай, ну покреатив, ну придумай, угу. что ли, подари мне, подари. Значит, я говорю, хорошо, без проблем. Я думаю, ну сейчас я ювелирочку я подберу. Угу. Все, пришел в магазин, мне... продавщица помогла выбрать. Я прихожу, у нас годовщина, по-моему, год мы встречались. Mm-hmm. Я говорю, ну все, вставай перед зеркалом, поворачивайся ко мне. Я такой, раз, надеваю ей колье. Что-то, по-моему, там еще и сережки были. Я открываю глаза, она открывает глаза. Спасибо.
0: Не такое ты ожидал, да?
1: Спасибо, но это фигня.
0: Ужас. Я думал, она скажет, у меня аллергия на серебро или сгорит в моменте. Так, а я же вампир, нет.
1: По ее глазам было видно, что это фигня. Ей не понравилось абсолютно. Понимаешь?
0: Ужасно.
1: Я стою, я хочу сгореть со стыда.
0: И хочу сдать колье скорее. Посмотреть, не прошло ли еще 2 недели.
1: Во-первых, я его не сдал, во-вторых, она его больше не надевала никогда. Поэтому у меня с подарком, у меня траблы.
0: Макс, нам предлагали сегодня 2 самых популярных варианта. Первый, значит, на будущее, это поход в спа. Это вообще беспроигрышная история. И следующий вариант, это канистра бензина. Ну, она беспроигрышная в ближайшее какое-то еще время.
1: А пока если не у нее нет машины, пусть она постоит, ну, удорожает.
0: Вот, это инвестиция, да, если нет машины, безусловно. Ну что, я оставляю вас с Максом.
1: Договаривайтесь о подарках.
0: Да, продолжать кидать ему свои варианты подарков. Может быть, это потом в будущем поможет. Ну а красавцы, Лав Радио вернутся завтра в 7 часов утра. Всем классного дня.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
7: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Москве 11. Всем привет. Love
1: News. Власти хотят ввести новые ограничения для микрофинансовых организаций. Стоматологов обяжут применять анестезию при потенциальном риске болевых ощущений. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили запретить микрофинансовым организациям давать займы россиянам в период с 10 вечера до 6 утра. В проекте закона, который был направлен в Кабмин, отмечается, что именно на фоне усталости у людей снижаются концентрация внимания и способность адекватно оценивать последствия совершаемых действий. По этим причинам увеличивается риск принятия импульсивных финансовых решений. В Минздраве подготовили проект приказа, который вносит изменения в порядок оказания медпомощи взрослым при стоматологических заболеваниях. Документ предусматривает обязательное проведение всех манипуляций, способных вызвать боль, с применением анестезии. Новые правила должны начать действовать с 1 октября. Стилисты назвали один из самых горячих трендов лета. Это футпринт. В моде любые съедобные символы на одежде. Консервы с сардинами, паста, лимоны, пицца и так далее. Эксперты рекомендуют начинать с томатов. Можно выбрать крупный яркий помидорный принт или остановиться на вариантах с черри. Звонки устроил сюрприз выпускникам, а Джей Лу отметилась на неделе моды в Париже. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Темные черты личности, вроде нарциссизма, могут помогать организму легче переносить стресс. Иностранные ученые пояснили, резкие скачки давления и пульса в тревожных ситуациях повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Эмоциональная холодность и завышенная самооценка выступают щитом для организма. О других интересных и актуальных событиях узнаешь чуть позже. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Значит, если у тебя давление и тахикардия, ты еще не нарцисс, а срочно им становись. Ну вот и музычка, может быть, тебе поспособствует в этом. Мадонна, Денстерия, прямо сейчас. Дальше DJ Smash поет «А ты».

0: Вот только я не понял, чтобы не было больно сердцу, что нужно сделать? Просто открыть новый календарь, и тогда все случится. Сердце залечится само собой. Непонятно. Коста Лакоста календарь в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну ладно, что делать, если так рекомендует звезда? Он, наверное, автор, ему виднее. Поэтому, если хочешь, можешь применить это в своей жизни, открыть новый календарь, наверное, главу в своей жизни, и тогда клин клином, как говорится, вышибают. Меня же зовут Макс Фабин, я не хочу ничего вышибать, я хочу, наоборот, только добавлять в твою жизнь хороших эмоций и дополнять ее классной музыкой. В этом плейлисте, в плейлисте этого часа, до его финала послушаем Come Over от BTS. Чуть раньше елка, витражи.
2: Эти витражи легкануть это
0: там. И совсем скоро моя Мишель на малиновой луне. Слушай Love Radio и открывай саундтреки твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо консультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Совместный ремикс на сольный трек Pink Panther со Stateside вместе с Зарой Ларсон, так что прозвучал здесь на волнах Love Radio. И, кстати говоря, из интересного, в начале 26 года этот самый ремикс при участии Зары взлетел в мировых чартах благодаря вирусной популярности. Возглавил хит-парад Billboard Global 200 и добрался аж до 7-го места в американском Billboard Hot 100, став самым популярным и успешным синглом в карьере Pink Panthers. Вот что делают совместные работы. Пригласила Зару Ларсон на фит, скажем так, на свой трек. И все, трек сразу в Billboard Hot 100. Друзья, артисты, кто меня слышит прямо сейчас, можно Зару Ларсон пригласить к себе на фит, и тогда успех вам гарантирован. Ну а до конца этого часа нам с тобой гарантирован работа Break My Heart от Dua Lipa и свежая новиночка Come Over от BTS.
2: Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
8: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
9: Я люблю тебя.
8: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

12 дня в Москве. Уверенно преодолеваем экватор этого четверга, 12.00 в Москве. Впереди лучшее, что может случиться с тобой. Ну, может, не только на этой неделе, но как минимум сегодня. Дальше. Джерри Холливелл, Мичи Калатина, также лирик Дон Гомет на старте этого часа.

0: руки выше, Габриэла, ты стоишь перед своей любовью, сдайся ей, она не страшная, наоборот, самое приятное, самое великое чувство, которое только есть в нашей с тобой жизни. Кеца, Габриэла.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Так что, любовь промелькнула в предыдущей песне. Впереди еще много таких будет визитов этого чувства в нашу с тобой жизнь. Так что обязательно оставайся с нами. Я, Макс Фобин, тоже ловлю с тобой эти моменты. Тут или там, прозвучит до конца часа от Сергея Лазарева. Чуть раньше Bad Habits от Джиран. Через пару минут Body Talk от Али Фарбен, Рен Миллер. Это Love Radio, саундтреки твоей любви навсегда.
2: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте Вэмбли еще на же. Давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Плюс ему на суточно ровно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: классический женский, мне кажется, такой запрос. Никогда девушкам не бывает мало. Да и, в принципе, мы, молодые люди, тоже сильно не отличаемся и не отстаем. Gimme More здесь от Britney Spears в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, если ты хочешь еще больше музыки, до конца этого часа абсолютно точно могу тебе дать Тиесто, Мейбл, God is a Dancer, потом Никита, Мария Зайцева в ремиксе Фурса «Все слова о любви». Ну и в финале поставим точку треком Falling Forever. Это будет Дуа Липа.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Т-банк. 0+.

В Москве 13. Если ты действительно хочешь что-то сделать, ты найдешь способ. Если не хочешь, то найдешь оправдание. Все мы знаем прекрасно эти слова. Ну и, конечно же, музыка впереди ждет нас. Не менее интересная, яркая и знакомая. Hilo Rapture прямо сейчас.

0: Под суперхит Moving to the Sun это Hugel, Imrangel и Alternate с нового альбома 21. А вот Hugel, движемся, конечно же, в 13.20 по столичному, что еще можем делать?
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Не лежать же нам с тобой горизонтально, ведь столько крутой музыки вокруг, столько еще незавершенных дел, а в выходные, которые уже случатся, ну, чуть больше, чем через сутки, начнутся, нужно войти абсолютно облегченным психологически, как минимум. До конца этого часа наслаждаемся хорошим настроением летом. Summer's Back от Alec Jess Glynn. Чуть раньше супер новинка Under the Rhythm от Адама Ламберта. И совсем скоро газуем вместе с Зиверт.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
3: Реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону +7 978 818 400 и на monolith.сайт. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роза». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Симферополе +7 978 207 27 97.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет именно тебя.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: многих, в принципе, в творчестве, в музыкантов, это что-то неумираемое, и именно эта тема, мне кажется, будет жить дольше всех остальных. Про бывших мы не устанем говорить, писать и петь, и, конечно же, немножечко над ними подшучивать. Ольга Серябкина здесь на волнах Love Radio. Бывшие.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сколько еще хороших, интересных треков и тем мы услышим до конца этого часа? Будет как минимум 3 Чарли Пут, Селена Гомес, We Don't Talk Anymore, тоже про бывших, ну про разлом трещин в отношениях, Элек, Джесс Грин, также про лето, Summer's Back, Шакира, Burn the Boy, в финале Die-Die, футбольная тема.
2: Реклама. Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть «Точка Банк».
8: АО «Точка», ООО «Банк Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
9: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
10: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

Два часа дня в Москве. Успешно движемся с тобой по этому четвергу. Впереди много крутой, забористой музыки. Кельвин Харрис и Джейзи. Прямо сейчас Satisfy. Дальше Bruno Mars, Just the Way You Are. Ну и я, Макс Фабиан, тоже здесь с тобой. Всем привет. Привет.

Именно так, барабин барабум, я приветствую всех, кто слушает прямо сейчас «Волну любви». Ашер Питбуль здесь радует нас своим суперхитом из середины нулевых, DJ Got Us Falling In Love. Ну а я радую тебя информацией, что, конечно же, прямо сейчас могу пригласить каждого из вас позвонить ко мне в студию по номеру 8495-956-106, чтобы принять участие в очередном эпизоде итальянских каникул, конечно же. Проект «Билеты в лет» в самом разгаре, и 17 числа мы разыграем поездку из Сочи в Италию, и ты можешь быть одним из финалистов, а также победителем этого проекта. Прямо сейчас звони 8495-956-106, занимай место, свободную каюту в нашем виртуальном лайнере, и будь таков.

0: Не пойду сегодня вечером или даже ночью домой, поет Генри Камомайл под аранжировку «Медузы». Здесь в эфире Love Radio. Don't wanna go home. Ну а мы с тобой пойдем в проект
1: «Билеты в лето. Итальянские каникулы».
0: Потому что итальянские каникулы все ближе и ближе, но они продолжаются. Их первая часть, где мы забираем людей в большой финал, который состоится 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio». Все, что тебе нужно было сделать, это дозвониться ко мне в эфир по номеру 84-95-96-106-6 и дождаться выхода в прямой эфир. Валер Петров вместе с нами. Чебоксары, привет!
2: Добрый день, добрый день, добрый день.
0: Привет. Рассказывай, как там в Чебоксарах дела, как погодка?
2: Солнечная погода, город стоит на Волге, в общем, все хорошо, в разгаре.
0: Все красиво, летний сезон чувствуется?
2: Да, лето, 28 градусов за окном.
0: А у тебя-то какие у самого планы на лето?
2: Ну, конечно, хотелось бы съездить, отдохнуть куда-нибудь.
0: Например?
2: На море. На море бы хотелось бы, да, увидеть.
0: Конкретная какая-то локация есть, страна?
2: Локация, где нас ждут, туда и поедем.
0: Надеюсь, нас везде ждут, я тебе предложу Италию, как тебе?
2: Ну, конечно бы, не отказался бы.
0: А еще и морской круиз, я думаю, тебе вообще устроило. Для того, чтобы ты попал в большой финал и стал претендентом на эту поездку, на этот круиз, тебе нужно в нашем виртуальном пока что лайнере выбрать свободную каюту. У нас 3 палубы, 10 кают. Я знаю, что ты там у себя ведешь записи. Давай попробуем проверить, насколько они верны. Куда заселишься?
2: Палуба номер 3.
0: Допустим.
2: Каюта теперь, да?
0: Да, теперь жду от тебя каюту.
2: Каюта номер 4.
0: Каюта номер 4. Палуба 3, каюта 4. Да, на тоненького, конечно, у нас здесь все с тобой. Давай проверим, насколько ты счастливчик и удачлив.
3: Добро пожаловать в каюту.
0: Я тебя поздравляю, Валер, для человека, который ведет записи и так просто ювелирно вписался. Я тебе, конечно, хочу пожелать большой удачи и в финале, который состоится 17 числа. Ты доволен пока, что прошел финал?
2: Конечно, доволен.
0: Пусть так и произойдет у тебя где-нибудь 17 июля. Пусть у тебя раздастся звонок телефонный, и ты ответишь, а это будут красавцы Love Radio. Пусть это так случится, ну а прямо сейчас Another Talk to You, дальше Rain, Nearly Done.
1: Билеты в лето в эфире Love Radio.

0: Сегодня мы обсуждаем, а какой полезный нишевый подарок подарить уже взрослой, серьезной девушке. Артем нам пишет, что сейчас в качестве подарка вполне себе актуален бензин. Я хотел сказать, ну неудобно же ходить на свидание с канистрой бензина, а с другой стороны, а вот букет цветов так носить, неудобно. Пришли в ресторан, пожалуйста, ваза, ах, куда, не забыть бы его еще в этой вазе. Точно так же, приходите, пожалуйста. Товарищ официант, а есть у вас место какое-то по мою канистру с бензином? Пожалуйста, выставляйте свою канистру с бензином и проводите классное время.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Плаваем и ныряем в глубину творчества и атмосферы группы BTS, южнокорейских айдолов. Это Swim, работа, и мы практически вместе с ним доплыли и до финала этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Слушаем Love Radio, плаваем, отдыхаем. Ну, как отдыхаем? Работаем и не напрягаемся, не перенапрягаемся. Адам Ламберт, Ghost Town до конца этого часа вместе с нами. Также Мари Краймбери, все прошло. Ну и зафиналим этот отрезок работы Jamaican от Хигели Салцо.
2: Реклама.
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

часа в Москве. Продолжаем наше победное шествие по этому четвергу. Слушаем крутую музыку и вдохновляемся. Терри Свимс, мистер Нонидолла, прямо сейчас. Дальше Леони Калуб, Скотт Стей. Ну и я, Макс Фабиан, немножечко тебя вдохновлю.

0: Everything is fine. Здесь на волнах Love Radio. Это Элек и Дженнифер Лопес. Их вечерняя версия этого трека. Почему вечерняя? Да потому что по легенде, по задумке Дженнифер Лопес и Элек в макси-сингле вышло две версии. AM — это чуть более легкая, такая коктейльная, пляжная версия. И Everything is fine PM. Прямо сейчас мы ее слышим. Вечерняя, такая более глубокая и диповая версия этого хита. Выбирая любую, ищи и добавляй к себе в избранное. Ну а мы пока что посмотрим, подсветим, что ждет нас до конца этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Будет Билли Айлиш, Birds of a Feather. Также Кэти Перри, Алиса, When I'm Gone. И Диджей Смэш, его Ветер.
2: Быстро как ветер, время промчалось. Только бы жизнь никогда не кончалась.
0: Слушай Love Radio и оставайся на волнах саундтреков твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Слышу, что это молния от Димы Билана. Слышишь ли ты? Ну, почти на 100% уверен, что тоже. Потому что его творчество не заметить невозможно. Дима Билан, молния, прямо сейчас в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну, а до конца часа не менее слышимые работы во всем мире. Тем более, Summer My Body Isn't Ready, Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ну и, конечно же, новый час принесет тебе настоящий саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: Москве 4 часа. Love
1: News. В России увеличат пенсии. В Москву могут прийти смерчи. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России в следующем году повысят все виды пенсии, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из торгово-промышленной палаты. Также в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, в частности бывших шахтеров и летчиков. Транспортный шум в Москве будет регулироваться с помощью камер, сообщил заммэра Максим Лексутов. По его словам, готовящиеся к выпуску устройства фиксируют конкретное авто, которое издает слишком громкий звук и создает неудобства участникам дорожного движения и людям, которые проживают близко к магистралям. Жители и гостей столицы предупредили о возможных смерчах, а также грозах и граде диаметром до 2 сантиметров к вечеру пятницы. При этом, как сообщил синоптик Евгений Тишковец, воздух прогреется до плюс 22-25. На выходных обильные осадки продолжатся, погода наладится лишь во второй половине июля. Джиджи Хадид произвела фурор на показе Balenciaga. Смотри кадры на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Группа «Звери» не покидает сцену, вопреки заявлениям о перерыве в карьере. Об этом сообщил организатор предстоящего концерта коллектива Ксения Шаповалова. Ранее лидер команды Роман Белокрых сказал, что выступление 15 августа в Лужниках будет их финальным большим шоу перед уходом в творческий отпуск. НАСА ищет добровольцев, готовых прожить год на Марсе. Им предстоит провести 378 дней в полной изоляции в специальном комплексе, имитирующем условия Красной планеты. Требования к кандидатам – возраст от 30 до 55, рост до 188 сантиметров, степень бакалавра в области инженерии, биологии или физики, отличное здоровье, отсутствие лунатизма и ограничений в еде. Это были новости Love Radio.
0: В общем, все вместе давайте откликнемся на вакансию «Прожить год на Марсе». Интересно, сколько еще за нее заплатят. Ну вот, рост, вес окей, ладно, но вот такие вот области, степень бакалавра – это сложнее. Но прямо сейчас Риана.

0: Супер энергичная работа «Солнце Монако» здесь в эфире Love Radio. Люся Чеботина вместе с нами в 16.19 по столичному. Движемся дальше.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Дальше больше хитов для твоей любви, много крутого настроения, ну и, конечно же, музыки, которую мы все очень сильно

0: Чуть раньше Band Forever. И совсем скоро на Малиновой Луне вместе с группой «Моя Мишель». Радио, слушай саундтреки любви и не забывай мечтать.
1: Реклама. Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие.

0: А чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня, я тебе не

0: обещаю, не стесняйся. Тиесто, Кэрил Джи здесь на волнах Love Radio. 16.50 по столичному. Не стесняемся и завершаем час постепенно.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Делаем это музыкально, прогрессивно, ну и, конечно же, со вкусом. До конца часа Even Forever будет работа Sweet Dreams от Джей Хоп и Мигеля. Ну и в финале час поставим точку крутой работой Moving to the Sun. Это суперхит от Хюгеля, Эмиль Энджел и Ultra Nate. Я же Макс Фабиан, на этом тоже прощаюсь с тобой, но только до завтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу. Красавцы Love Radio. Всем пока.
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат.

0: Отправь радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-Радио.
1: Я люблю тебя.
0: Лав-Радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: Москве 5 часов вечера.
1: Love News.
2: Названы самые популярные направления для внутреннего туризма. В России впервые поженили роботов. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В ассоциации туроператоров рассказали, куда россияне чаще всего ездили в июне. В рейтинг самых популярных направлений для внутреннего туризма вошли Краснодарский край, Ставрополье, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Москва и Подмосковье. Аферисты вместо звонков теперь отправляют жертвам сообщения о том, что их родственники или знакомые якобы попали в ДТП и срочно нуждаются в помощи. Как выяснила Москва-24, в качестве доказательства злоумышленники кидают ссылку на фото или видео с места происшествия. Это ведет на вирусный сайт, через который личные данные информации из банковских приложений пользователя поступают к мошенникам. Постановка «Гамлет» Юрия Борисова в МХТ имени Чехова возглавила рейтинг самых дорогих спектаклей. По информации ТАСС, еще в списке две картины в театре «Крейв» – «What Women Want» и «Табу», а также «Без свидетелей» в мастерской 12 Никиты Михалкова. Стало известно, почему некоторые руководители не любят удаленку. Согласно новому заключению ученых, чем сильнее у начальника выражен нарциссизм, тем чаще он выступает против дистанционной работы. Боссам, которым важно контролировать все и чувствовать свою власть, сложнее делать это, когда сотрудники выполняют свои задачи из дома. Помимо этого, они любят внимание и восхищение, что труднее получить онлайн. Большинство российских молодоженов просят осыпать себя крупой на свадьбе ради финансового благополучия. Как пишет газета.ру, популярно также иметь при себе наличные в день торжества и класть монеты в ботинки жениха. В России появилась первая робосемья. Пара андроидов расписались в библиотеке имени Пушкина в Москве. Влюбленные знакомы давно. Первое свидание офисного работника и блогера Роберта и балерины Матильды состоялось еще до поездки на поля ПМФ. Это были новости Love Radio. Большинство российских молодоженов просят осыпать себя крупой на свадьбе ради финансового благополучия. Как пишет газета.ру, популярно также иметь при себе наличные в день торжества и класть монеты в ботинки жениха. В России появилась первая робосемья. Пара андроидов расписались в библиотеке имени Пушкина в Москве. Влюбленные знакомы давно. Первое свидание офисного работника и блогера Роберта и балерины Матильды состоялось еще до поездки на поля ПМФ. Это были новости Love Radio.
0: Самое сложное после расставания не то, что ты скучаешь, а то, что твой плейлист все еще считает, что вы вместе. Это Love Radio, с этого часа с тобой Дима Вебер. Жизнь прекрасна, вечернее шоу по расписанию. Располагайся поудобнее.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Если вы не поняли с первого раза, да, то мы вам два раза сообщим о том, что вечернее шоу «Жизнь» прекрасно здесь и сейчас на волне Love Radio. Здесь я, Дим Вебер, здесь Юль Белякова, здесь наш редактор Ольга, здесь вся страна. А, друзья, ну что хочется сказать, страшно делать это в первый раз? Конечно, страшно, но страшнее, наверное, тем людям, которые сейчас сидят напротив меня. Юль, ты
3: да,
0: как?
3: Да, в моих глазах вообще столько страха. Я так нервничаю. О чем говорим?
0: Говорим сегодня о том, что касается каждого человека, каждое животное и каждую живую душу на этой планете, говорим о бывших. Дружить с бывшими ок или не ок?
3: Ну, ну
0: подожди, подожди. Если ты уйдешь, то ты сразу автоматически будешь считаться бывшей. А мне бы не хотелось так
3: вот
0: сразу с тобой расставаться.
3: Я потом вернусь и скажу все, что о тебе думаю. Собственно, ну, что, дружить или не дружить?
0: Дружить с бывшими или не дружить? Ок ли это или не ок? Как мы эти расставание переживаем, что мы в это время чувствуем и чем хотим друг с другом поделиться.
3: Мне кажется, эту дверь нужно закрывать сразу. Захлопывать, забивать гвоздями и не возвращаться, если честно.
0: Ну подожди.
3: Все, умерла так умерла.
0: А если эта дверь, знаешь, такая, как в таверне, не закрывающаяся, что если ей делать?
3: Вот ты уходить оттуда.
0: То к бывшим возвращаешься, то снова приходишь, то стоит ли вот царице вечерком пройтись по барам и потом все, сняв на кухне туфли, ты пишешь эту смс, как дела?
3: Надо
0: было ли
3: все,
0: такое в твоей жизни?
3: Все блокировать, все удалять. Был, конечно, вот я сижу такая умная, ты думаешь, просто так. Все блокируем, все удаляем, значит, отдаем телефон во время променадов друзьям, чтобы они это все контролировали, не позволяли возвращаться, потому что все это нашу энергию только отнимает.
0: А энергия нам нужна для жизни, для того, чтобы жить дальше, забывать бывших, вспоминать будущих, визуализировать их. А вот, кстати, как с этим? Работает ли что-то вот из темы аффирмаций, из темы эзотерики на любовь, на будущих? Вот как-то ты делала, я не знаю, расклады, привороты?
3: Не, я все еще бывших забываю.
0: Кстати.
3: Может, кто-нибудь лайфхак какой-то даст, как кстати, это сделать пооперативнее?
0: Лайфхак я тебе не дам, но я вот что тебе скажу. Сегодня прочитал, готовясь к шоу, что для того, чтобы встретить любовь, ну, мы тратим неопределенное время, для того, чтобы пережить расставание, мы тратим 8 лет. И только спустя 8 лет наш мозг, вот так вот, по данным британских ученых, как ты догадываешься, способен полностью отпустить. Да, да. И я вот думаю, это что за несправедливость такая?
3: То есть я полгода радуюсь, потом 8 лет страдаю.
0: Мало того, что ты еще маешься и страдаешь до этого, так если обратиться к той известной фразе, что любовь живет всего 3 года.
3: Это ложь.
0: Ну подожди, допустим. Вот прикинь, вот допустим, любовь живет 3 года. Мы радуемся этому 3 года, а потом 8 лет страдаем. Это что за несправедливость? Это что за арифметика такая?
3: Я не знаю, мне кажется, у меня все было на x2.
0: Да, да. И я вот думаю, это что за несправедливость такая?
3: То есть я полгода радуюсь, потом 8 лет страдаю.
0: Мало того, что ты еще...

0: маешься и страдаешь до этого, так если обратиться к той известной фразе, что любовь живет всего 3 года...
1: Это ложь.
0: Ну подожди, считайте, допустим, классику. Вот прикинь, вот допустим, любовь живет 3 года, мы радуемся этому 3 года, а потом 8 лет страдаем. Это что за несправедливость? Это что за арифметика такая?
1: Я не знаю, мне кажется, у меня все было на x2. Типа, знаешь, все очень ускорено. Я не знаю, сколько там она живет.
0: Ну подожди, может, ты этот миллениал? У вас какая-то своя любовь ускоренная?
1: Я вообще-то
0: Но видишь, это комплимент. Ну что, я думаю, самое время к нашим слушателям обратиться, напомнить вам, друзья, номер нашего телефона в Максе. Мы ждем ваших сообщений. 8-915-300-106-6. Рассказывайте, пожалуйста, ок ли на ваш взгляд дружить с бывшими или не ок дружить с бывшими, а мы тут посмотрим, почитаем, вернемся к вам и все вместе обсудим. Правильно?
1: А, да, нужно мое одобрение.
0: Конечно.
1: Да.
0: Одобрение получено. Поехали.
2: Жизнь прекрасна.

0: Колонка редактора.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» продолжается на волнах Love Radio. Тут Дим Вебер, это я. Всем привет подключившимся и остающимся с нами. Ну, а мы приветствуем нашего редактора Ольгу. Оля, привет.
2: Привет.
1: Ну что, ты как человек, который все это затеял, заварил эту кашу.
2: Ну, мы вместе с тобой ее затеяли, заварили вчера.
1: Если честно, то да. Ну что, скажи, пожалуйста, есть ли какой-то травмирующий опыт?
2: Опыт? Ну, без травмирующего, ну просто... Ладно, не знаю.
1: Ну давай.
2: Опыт имеется, конечно, дружбы. Потом дружба, потом расставание, потом опять дружба, потом... Ну, получается, вот он удачный. Если вот через такие паузы.
1: Слушай, это смотря с какой стороны посмотреть. Если опыт, то класс.
2: Ну смотри, когда мы дружили, было весело. Не дружили, было грустно.
1: Было не весело.
2: Было грустно. Это травмирующий опыт.
1: Я думаю, что жизнь тебя ничему не учит. И ты все время возвращаешься.
2: 4 года не учила. Сейчас вроде да, сейчас таких ошибок не совершается.
1: А вот, кстати, хотел с тобой поговорить на эту тему. Ты говоришь, сначала дружили, значит, были друзья, да? Потом встречались, были любимые люди. Вот если... Есть ли разница в бывших друзьях и в бывших вторых половинках? С ними расставание проживается так же сложно, тяжело. Рефлексируешь на эту тему больше?
2: Я вообще не рефлексирую на тему бывших. Зачем мне это надо?
1: Никакие темы не рефлексируют.
2: Нет, ну мы просто, смотри, ну давай другой пример. Просто вот, например, мы расстались, все, мы такие, ага, типа дружим. Но мне эта дружба надо, чтобы забыть человека. Чтобы я плавно ушла, такая как вот... Ушла, думаю, ну все, я красиво иду. Но на самом деле, наверное, я знаю случаи, когда это получилось у людей, но думаю, что не в моем, не постоянство. Вот это мне не надо, я больше так делать не буду.
1: Слушай, ну может просто оставались чувства, и ты хотела ухватить эту последнюю ниточку там, и привязать себя?
2: Возможно, но скорее нет, не у меня, а у человека, который пытался таким образом как бы проявляться, как будто бы мы в отношениях, а мы друзья. Поэтому зачем?
1: Тогда давай попробуем подытожить. Все-таки это ок
2: это
1: или
2: не ок?
1: Это не ок.
2: Надо прощаться, сжигать мосты сразу, сходу, вот. Не получилось, все, до свидания.
1: Ну, вот, знаешь, психологи с тобой соглашаются, говорят, что не надо вот это вот тянуть с собой в новую жизнь, да, что-то старое тащить. Если уж расстались, если поменяли пароль, так сказать, на телефоне,
2: 100%, то не старый, тяните никогда.
1: Да, уже вам не пригодится. Тебе спасибо, классная тема. Надеюсь, мы сегодня со слушателями сможем для себя открыть что-то новое, интересное и... жизнеутверждающая. Отправляйте в наш МАКС свои сообщения на эту тему. Ок ли дружить с бывшими? 8-915-300-106-6.
0: Колонка редактора. В эфире Love Radio.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
1: В эфире Лав Радио. Сегодня не суд, не трибунал и даже не сеанс психотерапии, друзья. Сегодня мы устраиваем выставку бывших как экспонатов. Смотрим, удивляемся, иногда смеемся и точно не трогаем руками. Все как в музее. Сегодня наша тема звучит так. Ок или не ок дружить с бывшими? Отправляйте свои сообщения в наш мессенджер Макс по телефону 8-915-000-106-6. Хочу слышать больше ваших мнений. Друзья, с вами я, Дим Вебер. Располагайтесь поудобнее. Надеюсь, этот вечер проходит в комфортной обстановке. И вот один из первых комментариев. Данил Борисов пишет: «Я бы хотел поделиться своими мыслями о жизни после расставания. На первый взгляд может показаться, что девушки просто находят бывшего партнера и начинают с ним дружить. Однако я думаю, что есть более разумный подход. Не спешить с дружбой после разрыва». Ну, в целом, конечно, это интересный подход, интересная версия развития событий после расставания. Вот так вот вы встречались, а потом говоришь: «Дорогая, все, секундочку, подожди, стоп, подожди, сейчас мы расстанемся, и я потом все объясню». Ну, в целом, вариант рабочий, потому что все мы понимаем, что после того, как только мы расстались, чувства еще кипят в нас, недовольство друг другом находится на максимальном уровне, конечно, мы хотим все высказать друг другу, накопившееся, а вот Данил говорит: «Усмирите своих внутренних демонов, дайте себе немножечко времени подышать глубоко, посмотреть на эту жизнь широко открытыми глазами, проанализировать, возможно, что-то, какие-то свои ошибки осознать, и только потом переходить к разговорам и, так сказать, как выразились бы юристы, к трениям сторон». Ну, друзья, существует и такое мнение. Что вы на этот счет думаете, хочу услышать. Отправляйте ваше сообщение в наш мессенджер Макс. Скоро услышимся.
0: Жизнь прекрасна.
2: Жизнь прекрасна.
0: В эфире Лав Радио.
3: Реклама.
4: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Экспертное оборудование, высококвалифицированные врачи. Эффективное лечение в области гинекологии, маммологии, онкологии, общая и пластическая хирургия. Удаление любых образований кожи. Лаборатория, онкомаркеры, аллергены, гистология и генетические исследования. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы Лав Радио в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Лав Радио.
1: Если вы сомневались, что действительно это работает, давайте повторим еще раз. Жизнь прекрасна, никаких сомнений в этом нет. С вами Love Radio, Дим Вебер. Сегодня мы обсуждаем в рамках нашего вечернего шоу «Ок или не ок?» Общаться с бывшими. На самом деле в голове промелькнуло слово «встречаться с бывшими», но мне кажется, это уже какой-то следующий уровень самоистязания, если ты не просто думаешь о прошлых отношениях, но ты в них вляпываешься снова и снова. Бывшие, знаете, это как старые карты в навигаторе, вот иногда случайно открываются, показывают, где ты находишься, и в этот момент ты вспоминаешь, а не-не-не, тут я был, сюда я больше ехать не хочу. Давайте посмотрим, что вы пишете в комментариях. Заля пишет, я со всеми бывшими в отношениях ок. Зачем терять людей, всегда понадобится. Все зависит от тебя самого. Чувства проходят, а хорошие отношения нужно сохранять. Так, ну, немножечко такая потребительская нотка тут прозвучала. Зачем терять людей? Всегда могут пригодиться. Ну, это, знаешь, из категории, когда «дорогой, у меня потек кран, срочно нужна твоя помощь». Или «любимый, я стою, у меня сдулось колесо, нужна твоя помощь». И в эти моменты, конечно, в голову вспоминают, всплывают желание обратиться к бывшим. Но, друзья, хочу вас предостеречь. Вот давайте отбросим эти манипуляции и не будем к ним прибегать. Если вы вдруг себя поймали на мысли о том, что в какой-то момент жизни вы решили обратиться за помощью, за советом или просто пообщаться с бывшими, задумайтесь, это какое-то искреннее бескорыстное желание или все-таки таким образом вы хотите вот этот крючочек, еще одну попыточку в своих бывших запустить. Если второй вариант, то, наверное, лучше взять себя в руки, сжать челюсти и сказать «не пиши, мы больше сегодня никому не пишем». Ну что, жду ваших комментариев на тему «ок или не ок?» Общаться с бывшими, отправляйте их в наш мессенджер Макс 8-915-300-106.6, номер для ваших сообщений, а еще одна маленькая, но очень приятная деталь. Лучшие комментарии сегодня будут награждены приятными подарками. Так что поборитесь за эту возможность, да и в принципе пообщайтесь с нами, знаете, лишним не будет. Проработайте эту травму вместе с нами.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым. Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: разобраться, стоит ли бывших навсегда из своей жизни вычеркивать или все-таки давать шанс этим отношениям развиться и перерасти во что-то нечто более приятное, чем то, чем закончились любовные отношения. Это Дим Вебер, Love Radio, жизнь прекрасна в ваших приемниках. Не все так мрачно на самом деле. Помимо боли в расставании есть и потенциал, потому что появляется пространство для самопознания, знаете, пересмотра жизненных приоритетов, расширения социального круга вне пары. Потому что часто бывают такие ситуации, вот вы встретились, вот вы влюбились, вот вы слепились один к другому и ходите как единое целое, и все. Жизни своей отдельной как будто бы больше не представляете. А потом, после разрыва, конечно, очень сложно заново втягиваться в это социальное взаимодействие с людьми, как единица, так сказать, творческое, отдельное от другого человека. Поэтому, друзья, если вы с кем-то расстались, не переживайте, во-первых. Во-вторых, переживайте. Вот такой вот классный совет. Конечно, не переживать невозможно, но все-таки видеть в этом что-то приятное, что-то позитивное тоже не только можно, но и нужно. Вот, например, как возможность взглянуть на мир с другой точки зрения и пропустить его через самое себя. Посмотреть, как ты относишься к чему-либо, как ты думаешь, как ты хочешь, и все-таки вернуться к самому себе, а не быть частью кого-то другого. Почитаем ваши сообщения. Диана пишет: «Лично я считаю, что с бывшими друзьями мне общаться не ок. Я им не доверяю. Однажды моя бывшая лучшая подруга пыталась настроить мою другую подругу, с которой мы тоже дружим 3 года, против меня и заставляла общаться только с ней. После этого я поняла, что бывшие — это зло, от которого нужно держаться подальше». Ну, что тут, Диан, скажешь? Конечно, друзья как фломастеры, а они все на вкус разные, вам не повезло. Вот такая вот неприятная женщина встретилась на вашем жизненном пути, но, естественно, всех под одну гребенку грести мы не будем. Да, конечно, бывают подруги и друзья, которые очень ревностно относятся к тому, что ты уделяешь внимание еще каким-то людям, еще каким-то встречам, еще каким-то делам, но тут скорее вопрос к ним, к их зрелости, к их пониманию дружбы, отношений и возможности давать другим людям пространство и воздух. Всем нам хочется дышать, всем нам рано или поздно хочется свободы, поэтому давайте ее друг другу. Эта жизнь прекрасна. Продолжим через несколько минут.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Что если душам на небе до рождения суждено? Подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты, начинается новый урок.

0: Ну что, Юль Белякова к нам вернулась, радостная, счастливая,
1: потому
0: улыбается. Рассталась с кем-нибудь там, что ли, за дверью?
1: Еще
0: радуешься этому?
1: Еще до начала нашего разговора. А что грустить, собственно?
0: Ну, действительно, грустить абсолютно нечего. И вот, что я хочу у тебя спросить. Скажи, пожалуйста, ведь помимо всего плохого есть еще что-то хорошее. Конечно, есть.
1: По жизни или
0: по жизни? По жизни что-то хорошее есть. Нет, вот мы когда из отношений выходим, чаще всего, конечно, в первые минуты, дни, годы.
1: Из этих 8 лет ты там, ну, где-то первые 3 прям тяжко.
0: Да, прям тяжко. Вот, а потом вспоминаешь же, вот ты что-нибудь вспоминал, типа, а вот благодаря этому я рыбачить научилась, а благодаря этому я теперь знаю, что такое радиатор.
1: Нашепчешь мне тут сейчас первых, вторых, третьих. Спокойно. Да. Да, я вот сейчас не на том уровне общения, когда я могу вспомнить что-то хорошее о человеке, который мне сердце разбил. Безусловно, этот высокий уровень осознанности придет ко мне, ну, я не знаю, лет через 8, может быть. Я скажу спасибо тебе, что ты избавил меня.
0: Так, ну это лирически, философски, психологически. А вот что-то практичное. Может, я не знаю, ну вот элементарное. Чё научил готовить.
1: Выводишь? Подожди, что ты меня выводишь на положительный лад? Может быть, я
0: хочу привнести чего-то доброго в твою жизнь.
1: Я там вот вся тут истекать. Ага. Может быть, я хочу вот прям вот, знаешь, полностью компенсировать всю злость на этом человеке, все полностью выдавить. Вот не хочу я пока думать о нем хорошо.
0: Да нет, ну ты не обманываешь.
1: Не хочу его благодарить.
0: Ты не такая. Ты не такая, Юль.
1: Ты уже козлайтинг. Чего ты меня убеждаешь в этом?
0: Ты хорошая. Ты хорошая. Ты думаешь о людях позитивно. Ну, конечно, выпустить яд — это хорошо. Ну давай.
1: Я на всю страну это
0: выпускай.
1: Делаю.
0: Давай. Давай, давай.
1: А вот ты мне разрешил, что-то расхотелось как-то.
0: И знай, Василий. Ну, вы, собственно...
1: потеряли лучшее, что могли иметь в этой жизни.
0: Да.
1: Василий.
0: Василий.
1: Василий.
0: Назовем вас так.
1: Где-то едет Василий в, я не знаю, в Приморье. Такой, да. Господи, почему меня Боже мама мой. Назвала Василием? За что?
0: А почему именно в Приморье? Какой-то триггер был у тебя там, да?
1: Нет, это первое, что мне пришло на ум. Ну, пусть будет Ростов-на-Дону.
0: Это мы с тобой раскопаем в следующем выходе. Спасибо, что пришла.
1: Можешь идти.
0: Приходи еще. Друзья, Юль Белякова просил напомнить номер, по которому вы можете отправлять свои сообщения в наш мессенджер Макс. 915-300-106-6. Ваши сообщения зачитаем чуть попозже. А самым классным людям мы дадим подарочки. Правильно? Правильно.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
9: Ну?
8: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
10: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
11: Будь в прайме этим летом. Получай скидку до 40% на шоколад и печенье Милка в самокате. Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
12: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 10 по 11 июля 2026 года включительно.
13: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Танданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая».
9: «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
14: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
15: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Жизнь прекрасна, когда с удовольствием идешь на работу и с радостью возвращаешься домой.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Love News.
2: Полиция может получить доступ к геолокации россиян. Подростки назвали главные страхи от взрослой жизни. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили внедрить функцию, которая позволит россиянам делиться геолокацией с полицией через госуслуги. Депутаты создали инструмент «Безопасный маршрут». Пользователь сможет включить его перед прогулкой или поездкой. Если человек нажмет тревожную кнопку или не подтвердит, что добрался до точки Б, его местонахождение автоматически отправится в службу 112 и правоохранительные органы. Россиянам стал доступен сервис, который покажет, где в городе есть бензин и каковы очереди на АЗС. На интерактивной карте приложения Яндекс.Заправки можно увидеть локации, на которых водители заправлялись совсем недавно, а также выбрать нужный вид топлива и проверить загруженность станций. Пока функция в тестовом режиме работает в Москве и Санкт-Петербурге, в других городах ее планируют запустить в ближайшие недели. Подростки больше всего боятся работать без выходных и остаться без денег. Как выяснила газета «Ру», старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь больше всего пугает ответственность. Почти треть опрошенных опасаются не оправдать ожидания родителей. 20% переживают, что у них не останется свободного времени на хобби и личную жизнь. Только 7% не волнуются и с предвкушением ждут начала нового этапа. Love Radio дарит шанс слушателям выиграть отдых мечты. Во втором этапе проекта «Билеты в лето» мы разыграем морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас ты можешь занимать места в финале акции. Счастливчик, которому достанутся итальянские каникулы, определится 17 июля. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru. Возрастное ограничение 18+. Еще больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
0: Бывшие бывают разные. Одни как старый свитер, вроде и не носишь, а выкинуть жалко. Другие как просроченный йогурт. Лучше и не открывать. Это Love Radio. С тобой Дима Вебер. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Далее по курсу. Не сбивайся.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
0: А мы сидим такие все в Дольче Габбана, понимаешь ли?
2: Какая-то старая культурная...
0: Это старая шутка, старая культурная...
2: Отсылка.
0: А, да, апрекреационная. Ну, ты поняла, да, вот это вот слово?
2: Нет.
0: Экспроприированное. Что хочу сказать тебе. Получаем мы огромное количество сообщений от наших слушателей, которые они отправляют в наш мессенджер Макс по номеру 915-300-106-6, но... Мы их зачитаем чуть попозже. Пускай, так сказать, настоятся, окрепнут.
2: Заинтриковал.
0: Да, там есть кое-что с перчинкой. Расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, вот бывают такие жизненные обстоятельства, когда ты можешь закрыть эту дверь, как мы обсуждали, и больше ее никогда не открывать, но бывают же ситуации, когда бывшие просто-таки как банный лист с тобой повсюду. Например, на работе. Или вообще живете вы в одной, так сказать... квартире.
2: Это, кстати, очень крутая мысль. В квартире с бывшим?
0: Да. Ну, представляешь, но бывает же такое. Люди жили, купили картину, корзину, картонку, маленькую собачонку, и вот теперь что делать? Ипотека у них совместная на 64 года.
2: И много ты знаешь таких ситуаций, где люди такие развелись, но мы будем жить в одном помещении, потому что мы купили общую квартиру.
0: Ну да.
2: Че, серьезно?
0: Конечно, есть такие случаи.
2: Ой, это что-то на миллениалском, короче, я не знаю. По поводу дружбы и по поводу общих компаний или коллективов, мне кажется, что это большой страх многих, потому что, прикинь, вот тебя раздражает человек, а тебе приходится в дополнение видеть его every single day.
0: Слушай, ну это действительно странно. Мало того, что тебе приходится его видеть, так еще в непонятную ситуацию попадают ваши друзья,
2: да,
0: коллеги,
2: да, да,
0: которым
2: да.
0: приходится вечно искать какие-то умеренные интонации, взгляды и общение с вами обоими, чтобы не оказаться, так сказать, на чьей-то стороне. И потом вот это выслушивать. Ага.
2: А в первое время это же все еще такая токсичная обстановка рядом с вами всегда. Вот эта вот атмосфера, вот прям как я сегодня весь вечер. Ну, это что-то такое злостное, ядовитое, что-то испепеляющее. И люди рядом, когда проходят, мне кажется, им очень тяжело. Тут опять вот про, знаешь, психологизм, что мы должны быть здоровыми, умными, осознанными, и не должны это как-то ретранслировать на других.
0: Конечно, все это сводится к этим, как ты говоришь, психологизмам, здоровому пониманию ситуации и попыткам себя в эту ситуацию поставить, но не все мы, знаешь ли, возвысились над этим.
2: А если бывший руководитель Прикинь, твоя бывшая?
0: Я думаю,
2: твоя
0: тогда
2: начальница.
0: Премии годовой точно никому не видать. Вернемся к этой теме через несколько минут. Это Love Radio, «Жизнь прекрасна», Дим Вебер, Юль Белякова. Все здесь.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире.

0: тебе, собственно, и песня в кассу. Егор Крид и Молли с работы «Если ты меня любишь». Ты меня любишь? Я тебя не люблю. Если ты меня не любишь, то...
1: Я тоже тебя... нет. Ну, вообще я тоже все нет. Очень логично, все очень правильно, да. Действительно. Ну, если вот. Ты меня не любишь, я тоже ухожу.
0: А если ты меня любишь, а я тебя не люблю?
1: Тут сложно, уже что-то, короче, там... Надо
0: перемудрили, да?
1: Да, уже надо...
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Лав Радио.
0: А вот теперь, пожалуйста.
1: Там уже надо разбираться, это все детали.
0: Да, оно нам надо, оно нам не надо.
1: Да, я знаешь, о чем подумала?
0: Так.
1: Вот ты, значит, стоишь на том, что дружба с бывшими — это окей.
0: Ты знаешь, очень сложно на чем-то стоять.
1: Ой, кто так на сковородке у нас тут закрутился? Стоишь ты на этом.
0: Хорошо, я стою на этом. Я стою только на этом.
1: Вот, а если перекрутить ситуацию? Если твоя девушка нынешняя...
0: Так.
1: Дружит со своим бывшим. Mm-hmm. Как ты будешь к этому относиться?
0: Ну, это же я. Я отнесусь к этому с пониманием, скорее всего, с одобрением и, возможно, как-то позитивно. Во-первых, тут много факторов. Это
1: мне
0: уже
1: кажется,
0: знаешь.
1: Ты вообще сейчас кокетничаешь.
0: Ну, на самом деле.
1: Мне кажется, большинство скажет, ну нет, какая-то такая.
0: Хочется выглядеть чуточку лучше, чем я есть. Подожди, начнем с этого. Но давай абстрактно посмотрим на эту ситуацию. Вот все зависит от многих факторов. Вот есть ты, есть я.
1: Допустим... Так мы абстрактно говорим, алло.
0: Ну, понимаешь, я не могу более абстрактно говорить. Так вот, о чем я? О том, что все зависит не только от тех людей, которые были в отношениях, но и от тех людей, которые сейчас в отношениях с нашими бывшими, так сказать. Вне зависимости от того, как мы к этому относимся, вот представь, у твоего бывшего, например, какая-нибудь Мегера на твоем месте теперь и говорит, ты смотри мне там.
1: Так мне вообще, подожди.
0: Беляковой не общайся.
1: Мне вообще это неинтересно.
0: А ты, может быть, и хочешь,
1: это,
0: и думаешь, что это хорошо.
1: Ну, мы же говорим про нас в паре. То есть, вот если наша вторая половинка не хочет, чтобы мы дружили с бывшими. Ну, то вот как здесь? Мне кажется, в большинстве случаев это все-таки какой-то непримиримый вопрос. Ну, мне бы, например, так не хотелось. Я думаю, многим бы тоже не хотелось.
0: Ты знаешь, это, наверное, хорошо там, где это хорошо обоим. Вот, допустим, мы с тобой встречаемся и такие, ты с бывшей не общайся, и ты с бывшим не общайся. Не общаемся,
1: да,
0: не
1: это
0: общаемся.
1: Это про договоренности, да.
0: Да. А когда,
1: идеальный сценарий.
0: Да, например, вот мы встречаемся, и я хочу с бывшей общаться, и она такая хорошая, и расстались мы здорово.
1: А что расстались тогда?
0: А, вот так вот это все и начинается. И
1: ну, это логично.
0: Иди-ка выбер к своей бывшей, не буду тебе тут готовить.
1: Чтобы вы понимали,
0: ужин.
1: Димаш подскочил на стуле, сейчас столько экспрессии
0: да.
1: в нем.
0: Ну, действительно, нет, на самом деле, вот тут важный поинт, в этот момент осознать, если твоя позиция по жизни, что надо и можно общаться с бывшими, что расставаться можно не токсично, а у твоей второй половины нынешней противоположное мнение, ну, надо, наверное, задуматься, по
1: так
0: пути ли вам.
1: Так много вас связывает в любом случае.
0: Что, неоплаченный счет?
1: Так нет, если она классная, если он классный, но
0: и шоу у нас классное, продолжим.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Лав Радио.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: И, само собой разумеется, хочется получать еще больше комментариев от вас. Друзья, не стесняйтесь, отправляйте их в наш мессенджер Макс 915-300-106-6. Лучшие комментарии будут отмечены прикольными, классными, ценными и незабываемыми подарками от Love Radio. Ну, а мы продолжаем с вами общаться на тему ок или не ок, общаться с бывшими и вообще, как этот мир всех этих бывших у нас с вами устроил. Вот Данила пишет: мне кажется, что девушки не должны общаться с бывшими. Это неправильно. Если же общение необходимо, то оно должно быть деловым и лишенным эмоций. Ну, так, во-первых, давайте разберемся, Данил, что такое правильно и неправильно. Для кого-то правильно общаться, для кого-то неправильно. Ваше мнение учитываем. Что вы пишете дальше? Если общение необходимо, то оно должно быть деловым и лишенным эмоций. Ну, конечно, интересная позиция, но вот я пытаюсь себе представить, как, например, люди, которые много лет были вместе, которых что-то связывало, у которых есть общие воспоминания, общее прошлое и какие-то эмоции насчет друг друга, встретившись, должны сдерживать эмоции. Ну хотя нет, на самом деле я это очень себе представляю. Да, вот так вот, когда проговорил, картинка как-то вырисовалась, и становится понятно, что, возможно, и хочется вот так вот разбежаться, обнять бывшую, сказать: «Привет! Так по тебе скучаю!» Или: «Так по тебе не скучаю!» А вот эти эмоции, Данил, вы правы, абсолютно никому не нужны. Если расстались, то, наверное, уже лучше все это один раз пропустить через себя, обдумать хорошенько, так сказать, прожить эту ситуацию и больше не позволять своим эмоциям управлять твоей жизнью. Потому что, что, эмоции — это, так сказать, начало чего-то не очень хорошего за собой влекущее. Потому что, когда мы подсаживаемся на эмоцию, мы потом отпускаем эти вожжи самоконтроля, и все, понеслось. Понеслись эти сообщения ночью: что делаешь, давай встретимся, а не выпить ли нам завтра кофейку. И все, и ты снова вот так вот с головой в этот омут отношений и непонятной ситуации себя затягиваешь. Что вы на этот счет думаете? Друзья, хочу больше ваших комментариев. Отправляйте их в наш мессенджер Макс по номеру 915-300-106-6. Обсудим свежий через несколько минут.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: Ну а мы, друзья, возвращаемся к нашему, пускай не самому легкому, но все-таки интересному разговору. Обсуждаем сегодня, ну как обсуждаем, рассуждаем, так будет правильнее сказать, на тему ок или не ок, общаться с бывшими, думать о бывших, встречаться с бывшими, ну и в общем, вы поняли, да? Вот это вот все наше любимое, о чем мы дома, на кухне с друзьями. На нашу импровизированную кухоньку заглянула девушка по имени Евгения и пишет: «Привет, я Женя, у меня скоро день рождения, пригласила всех своих друзей на праздник, и в том числе там будут трое моих бывших. Это было давно, времени прошло уже достаточно, чтобы все простить и жить дальше. Если встречалась с мужчиной минимум год и расстались без драк и кровопролития, так, ну, это хорошо. Судя по всему, вы нормально себя чувствуете, если можете писать сообщение, то почему бы и не продолжить поддерживать теплые дружеские отношения? В моем случае я всегда могу рассчитывать на них в сложной ситуации. Они с огромным удовольствием всегда поддержат меня и с радостью будут рядом, если это нужно». Ну, вы, конечно, Евгения Лиса. Вот это вот, если я им пальчиком поманю, если мне будет нужна их помощь, если я им в любое время дня и ночи наберу, то эти трое прекрасных, бравых парня примчатся по первому зову. Ну, вы тоже как-то, знаете, поставьте себя на их место. Может быть, вы даете им какие-то неоднозначные сигналы, а может быть, парни еще все-таки на что-то надеются и живут, тепля эти надежды в своих мечтах, что вот не только они колесо накачают, но и чашечку чая с вами выпьют и дальше. А вы? Нет. Спасибо, дорогой. До свидания. Так вот, Евгения продолжает. «Я вообще не злопамятный человек и очень верный друг по жизни. Но такой эксперимент с приглашением нескольких бывших парней на свой день рождения я делаю впервые», пишет Женя. Ну что, разберем по полочкам еще несколько пунктов. Да ладно, шучу. Я не будем углубляться в эту ситуацию. В целом, основной вывод, который хочется сделать, прочитать этот комментарий от Евгении, что, друзья, давайте, если мы как-то все-таки общаемся с бывшими, да, если мы на эту скользкую тропку становимся, то давайте отбрасывать манипуляции в стороны, просить о чем-то, о каких-то одолжениях, не знаю, посидеть с ребенком, помыть машину, заправиться или там в ЖЭК сходить разобраться, почему у вас не оплачены несколько квитанций, хотя вы оплачивали. В общем, давайте как-то взрослую свою жизнь жить самостоятельно, а если с бывшими общаться, то исключительно по поводам приятным и нейтральным. Правильно говорю? Правильно. Пишите свои сообщения в наш мессенджер Макс. Что вы по этому поводу думаете? Зачитаю через несколько секунд.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Международная многопрофильная медицинская клиника Хакимовых. Полное обследование организма. Гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия, удаление полипов под медикаментозным сном. Стоматология 24/7, без выходных и перерывов. Удаление сложных зубов, протезирование, имплантация, брекет-системы. Клиника Хакимовых. Симферополь, Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит» – строим Крым.
3: Застройщик ОСЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Это Love Radio, вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Мы с вами не спорим с этим фактом, а настаиваем. Дим Вебер, это я, всем классного вечера. Сегодня мы с вами обсуждаем очень животрепещущий вопрос. Стоит ли, можно ли и нужно ли общаться с бывшими? Или эту дверь лучше никогда не открывать? Даже вот так вот, чуть-чуть, в ночи, не приоткрывать. Даже не пытаться в замочную скважину подсмотреть, что там у ваших бывших происходит. Хотя, друзья, по-моему, это прекрасная тема для того, чтобы обсудить ее с вами. Заглядываете ли вы в профили бывших? Вот так вот ночью, знаете, проснувшись, зайти в социальную сеть и полистать фоточки бывших, узнать, кто где отдыхал, кто с кем дружит, кто чем живет и как развлекается. Ну, во-первых, мне кажется, это в первую очередь компенсация и надежда на то, что ты откроешь, а там все плохо. Там вот сидит человек просто грустный, уставший, без денег, без работы и где-то просто-таки на дне жизни оказавшийся. Но это наши надежды. Вот так вот иногда работает наша психика, что мы своих бывших представляем исключительно в негативном свете, чтобы как-то возвыситься над этой ситуацией и понять, что все-таки выбор был сделан правильный и человек этот плохой. Но ведь бывают же такие ситуации, что ты заходишь, смотришь, а там у твоей бывшей уже и Порш, понимаешь ли, новый, и жених с нефтяной вышкой, и в ситуации, что на эмоциональном дне оказываешься ты. Так что, наверное, вывод сделаем следующий. Не стоит вот так вот подглядывать в эти замочные скважины и пытаться разглядеть в них жизнь своих бывших. Владимир пишет нам, что он не согласен с тем, чтобы общаться с бывшей девушкой, потому что в его жизни, как он пишет, была такая ситуация, что он уже нашел себе новую подругу, а предыдущая вернулась, так сказать, ворвалась в жизнь и говорит: «А давай снова, Володь, встречаться». И вот, собственно, парень оказался между двух огней. Действительно, не позавидуешь ему оказаться в таком непростом случае. Не хотел бы я пожелать никому, потому что понимаю, тут еще чувства, воспоминания живы о предыдущих отношениях, но в то же время интерес и зажигательных уже недавно начавшихся отношений тоже в тебе живет. И вот сидишь ты, как собака, и в прошлое смотришь, и в будущее, и не знаешь, куда тебе побежать. Отправляйте свои сообщения в наш мессенджер Макс 915-300-106-6. Что вы думаете, друзья? Стоит ли общаться с бывшими или это чревато? Зачитаю ваши сообщения, лучшие отметим подарками.
0: Жизнь прекрасна. В эфире.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Лав Радио.
1: А прекрасно она, потому что мы с вами где? Здесь. Это Лав Радио, это вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Юлия Белякова сидит напротив меня и смотрит, так сказать...
2: Так ты обещал секрет какой-то, взгляд. Я жду.
1: Секрет.
2: Сюрприз.
1: Это не секрет, сюрприз будет чуть позже. Подожди, хотел у тебя вот про что спросить. Про то, как мы с бывшими становимся бывшими. И как мы расстаемся. Ты знаешь, что четверть людей расстается в письменной форме через социальные сети?
2: Ой, ненавижу это, делаю практически. Блин, переснимаем, подождите,
1: заново. Кат, склейка, давай.
2: Ужасно, я считаю, это отвратительно, это просто неуважение к эмоциям человека, с которым вы некоторое время были вместе. Особенно, знаешь, если 8 лет.
1: 8 лет.
2: И все закончится одним сообщением.
1: Ну так, а с учетом того, что еще тебе потом 8 лет от всего этого отходить...
2: И так полжизни.
1: И сидишь ты, значит, с этим сообщением: «Дима, прости, нам надо расстаться». И каждый вечер, перечитывая, пытаешься понять, в чем ты был неправ и где оступился.
2: Ладно, ладно, подожди, давай градус снизим. Если серьезно, часто люди расстаются по смс-ке?
1: Четверть, понимаешь? Все, каждый четвертый не находит в себе слов, чтобы сказать, как-то
2: нам
1: объясниться.
2: Нам нужно срочно в студию четвертого человека. Я не расстаюсь.
1: Я нет, я не расстаюсь. Ну, можем с тобой...
2: Программный директор Лав Радио, кивните или не кивайте. Вы расстаетесь по смс-ке?
1: Нет, тоже
2: не расстается. Кто-то четвертый.
1: Женщина! Дима крикнул в окно.
2: Не знаю, в общем, откуда данные? Непроверенная информация, как новостница,
1: ну,
2: тебе не верю.
1: Как откуда? Это британские ученые, наверное, доказали. Какие еще могут быть источники? Но на самом деле, да, ребят, не круто. Но если вы уже расстаетесь, если вы уже... Хотя нет, подожди. Если люди расстаются, то, наверное, тут надо отпустить себя. Если хочешь быть уже, конечно, дрянью, так сказать, да? То будь ей, наверное, до конца.
2: Я просто напомню, человек 2 часа назад пытался меня переформатировать на позитив. Юль, ты же хороший человек.
1: Может, вообще ничего не говорить? Просто вот так вот сливаться?
2: Это уже гостинг.
1: И все?
2: Нет, это ужасное явление.
1: Ты и против этого?
2: Я против всего. Подожди, сейчас давайте не будем общаться, я за интроверта.
1: Ты требуешь каких-то хороших, добрых, позитивных расставаний.
2: А сама
1: проговорили все. Такие, вот я был неправ, дело не в тебе, дело во мне, мы с тобой расстаемся, так что ли?
2: Нет. Слушай, ну я супер, короче, негативно в этом плане. Давай, может быть, поговорим о тех, кто более позитивен.
1: Судя по всему, я тоже не очень становлюсь к концу.
2: Ну, у нас точно есть слушатели, которые дружат с бывшим.
1: Да, слушатели есть, которые дружат с бывшим, а еще у нас есть слушательница, которая дружит не с одним бывшим, а сразу с тремя. И она их пригласила на день рождения. Мне бы, конечно, хотелось посмотреть на этот праздничек, чем это все закончится. Надеюсь, не мордобоем. Но...
2: Поэтому мы решили ее подбодрить. Как ее, кстати, зовут?
1: Ее зовут Евгения. Жень, мы вас поздравляем. К этому часу ваш комментарий, на мой взгляд, и взгляд Юлии Беляковой стал лучшим и, так сказать, выделился из ряда всех остальных, поэтому вручаем тебе подарок от Global White. Плюс ко всему, у Жени, кстати, день рождения. Набор для твоей белоснежной улыбки, свежее дыхание и сияющие зубы в любой ситуации. В комплекте энзимная паста, отбеливающая и реминерализирующие пенки. Щетка и полоски для отбеливания. Ведь уверенность в себе начинается с улыбки. И с приглашения бывших на свой день рождения. Все сошлось.
2: Ну, это, да, кстати, реально, насколько уверены нужно быть в себе, чтобы...
1: Женя в себе уверена. Надеюсь, мы с тобой тоже. Друзья, продолжим через пару минут.
0: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Лав Радио.
3: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «точка.ком» 18+.
0: Жизнь прекрасна, когда с удовольствием идешь на работу и с радостью возвращаешься домой.

0: ночи. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Новый вирус может шифровать файлы на Android-смартфонах через браузер, не требуя установки вредоносного приложения или получения расширенных прав. Об этом сообщает газета.ру. Так, мошенники маскируют фейковую страницу под обычный онлайн-сервис, например, под сайт для обработки кадров через нейросети. Пользователь переходит по ссылке, а браузер просит доступ к папке с файлами. Если такое разрешение дать, злоумышленники получают доступ ко всем личным данным, хранящимся на устройстве. Новостройки Москвы могут подорожать до 8% за год. Причин для снижения цен пока нет, передает ТАСС. По словам экспертов, к росту стоимости квартир приводит сокращение вывода новых проектов. Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Кирем Бюрсин впервые поучаствует в российском проекте. Съемки картины «Любовь вне расписания», главную роль в которой получил турецкий актер, пройдут в Стамбуле осенью этого года. Выход ленты на экраны ожидается в феврале 27-го. Дело Лерчик могут снова начать рассматривать в суде. Гособвинение призвало возобновить процесс по уголовному делу в отношении блогера Валерии Чекалиной. Основанием стали медицинские данные. Согласно информации врачей, здоровье инфлюенсерши не мешает ей участвовать в заседаниях. Потомки через 250 лет получат iPhone 17 Pro Max. В Apple к 250-летию США решили отправить гаджет в будущее с помощью капсулы времени. Артефакт запечатали, откроют только в 2276 году, во время празднования 500-го юбилея страны. Организаторы объясняют выбор тем, что смартфон лучше всего отражает повседневную жизнь современного человека. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
1: Самое сложное после расставания не то, что ты скучаешь, а то, что твой плейлист все еще считает, что вы вместе. Это Love Radio, вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Здесь я, Дим Вебер, Юля Белякова тоже напротив. Продолжим.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасно. В эфире Love Radio.
1: Фух, навалилось этим вечером на нас с тобой. Нелегкая.
0: Ты просто сейчас так отодвинулся от микрофона, да. Ты что ждешь, когда я начну?
1: Ну давай, начинай.
0: А я уже высказалась, ты мне требовала, нечего добавить.
1: Ты требовала, ты хотела вот этого. Ой, вот этой власти, вот этого
0: ты сейчас
1: доминирования.
0: Говоришь, подожди. Да. Еще все не отошли от того, что у меня бывших там что-то миллиард, откуда ты взялась.
1: Подожди, что? Еще это раз, секундочку, я пропустил.
0: Дальше
1: у тебя
0: идем.
1: Миллиард. У тебя был миллиард бывших, или у твоего бывшего был миллиард? Тогда тут что-то нужно.
0: Что-то нарушилось. У бывшего был миллиард.
1: Да. Итак, если есть общие дети, то, конечно, надо расставаться в хороших отношениях ради детей. Если есть общие друзья или у вас общая компания, то никуда не денешься, придется общаться. И третий вывод делает Лейсан. В других случаях не стоит. Знаешь, это как кто хочет стать миллионером. Если есть дети, не расставаться. Если есть друзья, расставаться. Но по-доброму, в других случаях не стоит расставаться.
0: Ну нет, очень мудро Лейсан рассуждает, по большому счету, да.
1: Ну, в целом...
0: Муж и жена могут развестись, но родители это навсегда, поэтому...
1: Ну, я не знаю. На самом деле, вот это вот не расставаться, если есть дети, не расставаться, если много общих друзей.
0: Не расставаться плохо, Лейсан имеет в виду. Она имеет в виду... Я так думаю, что нужно все-таки сохранять классные отношения во имя детей. Это
1: да,
0: правда так.
1: Надо. Но жизнь часто нам диктует свои правила, и я знаю много ситуаций, когда люди расстались... имея общих детей, но при этом терпеть друг друга не могут, и все это в конечном итоге, конечно, отражается и на детях, и на отношениях между людьми. И вот как в этой ситуации быть?
0: Когда... Ну, мы это к любви призываем, понимаешь?
1: Ну да, мы призываем. Поэтому давай призовем. Друзья, если вы расстались, но терпеть не можете свою вторую половинку, ну как-то, ну, держите себя в руках. Ну, я не знаю, ну не пишите эти гневы.
0: Не будь тебе мотивационным оратором.
1: Подожди, а как надо? Если расстался со второй половиной, люби мир, открывай свое сердце. Так, больше похоже на Тони Робинса, я не знаю.
0: Ты больше на пропагандиста теперь какого-то похож. Ну, но в целом за старание 5 баллов.
1: Спасибо
0: молодец.
1: Большое.
0: Я думаю, вот, что вот, все, вот, кто
1: зачет,
0: должен был...
1: Дневничок, пожалуйста, поставьте, расскажите.
0: Мысль.
1: Да, в общем, друзья, тут на самом деле тема обширная очень, можно обсуждать ее бесконечно, и по итогу мы приходим к какому выводу? А пока что мы ни к какому выходу не приходим. Мы продолжаем рассуждать. Лейсан считает, что надо ради детей сохранять хорошие отношения, согласны полностью, но иногда не получается. Что делать? Ответа пока на этот вопрос у нас нет. Мы
0: Может,
1: пойдем...
0: слушатели нам набросают.
1: Да, что набросайте, пожалуйста, сообщение в наш WhatsApp 915-300-166. Мы сейчас вернемся. Чуть-чуть подумаем. и вернемся. Этот стул скрипит.
2: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Киновечер.
1: Если вам, друзья, классного настроения мало, если вам хорошей музыки недостаточно, если вы хотите еще больше эмоций этим вечером, то предлагаю сделать приемник чуть-чуть погромче и приобщиться к нашей вечерней забаве под названием «Киновечер». Мы подготовили для вас отрывок саундтрека или какого-то музыкального кусочка произведения, который ознаменовал в вашей памяти, в нашей памяти, да вообще во временном отрезке тот или иной сериал или произведение киноискусства. Давайте его послушаем. Свои варианты присылайте в наш мессенджер Макс с вариантами ответа. Напомню вам номер 915-300-106-6. Ну а правильный ответ получит от нас подарок. Давайте вот кто первый пришлет правильный ответ, тот подарок и получим. Слушаем отрывок из фильма.

0: Ага, ну, наверное, вы думали, что тут будет что-то типа... Почему же крашеный? Это мой натуральный цвет. Нет, друзья, вот такую вот непростую задачу мы перед вами поставили. Музыка интригующая, да? Как ее еще можно описать? Какая-то загадочная, такая немножечко с нервом. Что ж, мурашки начинают по спине бежать. Так что вот подумайте, в каком из фильмов, сериалов, может быть... мультипликационных фильмов, мог звучать этот трек. Ваши варианты отправляйте в наш мессенджер Макс по номеру уже вам известному, напомню еще раз, 915-300-106-6. Первый правильно ответивший получит от нас приз.
1: Киновечер. I see the hurt in deep within your eyes. I just

0: Киновечер.
1: Ну что, друзья, правильный ответ не заставил себя долго ждать. Зовут ее Алина. Уверен, девушка, она не только смышленная, но и радостно встречающая этот вечер с нами, потому что подарок достается ей, потому что эти аплодисменты достаются ей абсолютно верно. Алина ответила, что саундтрек звучал в нашем эфире, который до этого звучал в сериале «Шерлок Холмс». Браво, поздравляю. Вручаем тебе сборную скульптуру от петербургского бренда «5 Культ», изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории. С непревзойденной детализацией ты сможешь собрать своими руками все за 40 минут. 5 культ, мы собираем историю, присоединяйся.
0: Киновечер.
2: Лав радио.

0: сегодня в городе.
1: Но прямо сейчас, друзья, самое время узнать, какие приятные времяпрепровождения могут войти в нашу жизнь сегодня в городе. Июль, он такой. Солнце печет, город гудит, а внутри ощущение, что вот-вот случится что-то важное. Не сидите на месте, лето не про ожидание, лето про действие. И повод выйти из дома как никогда много. Афиша.ру подготовила 3 совершенно разных способа провести эти выходные. Сейчас вместе узнаем, что нас ждет. В Москве 11 и 12 июля пройдет фестиваль независимой музыки Motherland 2026. 2 дня, 1 площадка и звездный состав. Хаски, Пасмурный, Сироткин, много знал, еще очень много других артистов. На площадке также развернется фудкорт с едой от ведущих московских проектов, мерч-станция и другие развлечения. Давно ли вы были на балете, друзья? Пора идти. Вот вам знак. Посетите постановку «Байдерка» в Санкт-Петербурге. Это история любви храмовой танцовщицы и прекрасного воина. Вечный сюжет, рассказанный языком классической хореографии. Постановка «Начо Дуато» сохраняет канонический текст Мариуса Петипа, но добавляет пластический орнамент и свежесть 21 века. А в Сочи до 31 июля можете поплавать с дельфинами. Это не просто наблюдение. Там вы опускаетесь в воду, беретесь за плавник и плывете рядом с этим удивительным сознанием. Ощущение счастья и единения с морским миром останется с вами надолго. Июль — месяц контрастов. Где-то гремят гитары и басы на промышленной площадке, где-то звучит Чайковский и Минкус в роскоши балетного зала. А где-то плеск воды и счастливый смех рядом с дельфинами. Все это доступно прямо сейчас. Ищите все мероприятия на afisha.ru, категория 18+.
0: Сегодня
2: реклама. В идеальном доме все на своем месте. Утренний кофе на просторной кухне, а ваш автомобиль в приватном подземном паркинге. «Розмарин» – первый бизнес-класс в семье городских кварталов «Крымская роза». Старт продаж. Сделайте лучший выбор первыми. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site. «Монолит. Строим Крым». Застройщик ООО «СЗ «Морская роса». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
1: А вот такой подход к жизни мне нравится, что не надо выбирать или «Фиеста», или вечернее шоу «Жизнь прекрасна». У нас и отличное шоу, и отличное настроение, и «Фиеста» — все в одном флаконе. Друзья, сегодня мы с вами разговаривали на тему «Ок или не ок общаться с бывшими». И вот еще одно сообщение, которое хотелось

0: уточняет, но, наверное, у бывшего мужа ни строительной бригады, ни СТО, и взять с него нечего. Ильмир, знаете что, вот за этот подход к жизни, такой деловой, такой хваткий, я хочу вас поблагодарить и наградить подарком за ваше сообщение, потому что вы человек, который в нем нуждается. Вам всегда надо выглядеть на все 100%, потому что никогда не знаешь, к какому из бывших придется обратиться. Вручаем вам подарочный бокс от бренда Lemus. Это не просто косметика, а космоцветика. В наборе сыворотка 3D-увлажнения, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях, и охлаждающая маска «Холод Арктики» с мощным, противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей. Я вас поздравляю! Вот так вот, благодаря своей искренности и честности, вы ушли из нашего вечернего шоу с подарочками. Вы молодец! Ну а мы, друзья, продолжаем. Всем классного настроения. Услышимся через пару мгновений и подведем итоги.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.

0: Тихонечку ушла, оставив мне свое мнение. Напомню, Юля сказала не бывать никаким общением после расставания, пускай они сидят там, кусают себя за локти или за другие части тела, до которых могут дотянуться. В общем, пока что она, видимо, переживая травму собственного опыта, рекомендует нам не общаться с бывшими. Я же все-таки думаю, что можно попробовать, можно дать этим людям. Видите, я опустил прилагательное. Второй шанс и, как минимум, в дружеских отношениях попробовать раскрыться. Да? Да. Пускай будет так, все-таки каждый выбор для себя сделает собственный. Самое главное — чувствовать себя классно. И лучший способ понять, что ты вырос из бывших отношений. Когда бывший тебе пишет, как дела, а ты искренне отвечаешь «все хорошо». И правда. Это имеешь в виду. С вами был Дим Вебер. Я с вами, собственно, в следующий шанс, час и отправляюсь. Но с вечерним шоу на сегодня мы закругляемся. Повторим через неделю. Обязательно повторим. С вами было классно.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio.
2: Реклама. Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
9: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
8: 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
10: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
11: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки до 70% на обувь, одежду и сумки от «Тандамс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
12: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей.

0: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Love Radio.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio. С вами Дима Вебер. И настало время, друзья, подвести итоги нашего сегодняшнего вот такого вот марафона ваших размышлений на тему «Ок или не ок общаться с бывшими». Так, ну немножко чувствую себя как в реалити. Знаете, когда один из героев уходит, а второй оставляет конверт с каким-то сюрпризом для других участников. Вот так вот Юля Белякова тоже от нас потихоньку.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Жизнь прекрасна, когда с удовольствием идешь на работу и с радостью возвращаешься домой.

0: В Москве 8 часов вечера. Кажется, вечер обещает быть еще интереснее. Если такое возможно, задаешь ты себе вопрос. Возможно, даю тебе ответ. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Классного вечера. Впереди Love Power и DJ Light с лучшими мешапами для тебя.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Умопомрачительный, гениальный, взрывоопасный диджей Лайт в эфире Love Radio. Это Love Power. Надеюсь, вы натанцевались на неделю вперед. А сейчас, товарищи, соберитесь, сконцентрируйтесь. Ваше внимание и сноровка ваших пальцев понадобится прямо здесь и прямо сейчас. Потому что в нашем эфире продолжается суперпроект «Билеты в лето». Второй этап мы назвали «Итальянские каникулы». Главный приз – морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде» по системе «Все включено». Прямо сейчас дозванивайся в эфир и занимай свое место в финале. 17 июля мы определим победителя, который отправится в это сказочное путешествие. Все подробности и правила акции ты найдешь на сайте loveradio.ru, категория 18+. Заветные цифры, которые тебе понадобятся, чтобы дозвониться в прямой эфир. 8 495 956 106 и 6.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Маршмелло, Portugal The Man, Саботи Феникс. Продолжение часа на волнах Лав Радио. Жара пришла не во все регионы, поэтому кажется, чтобы попасть в лето, нам нужны билеты.
1: Билеты в лето. Итальянские каникулы.
0: Кому-то придется их покупать, а кому-то повезет их выиграть. Давайте познакомимся с нашей претенденткой. Здрасте.
2: Здрасте.
0: Как зовут тебя?
2: Меня зовут Аня.
0: Ань, ну что, я тебя в первую очередь хочу поздравить, во вторую очередь хочу пожелать удачи. Как настрой вообще? Ощущаешь ли, предчувствуешь ли ты что-то великое в своей жизни, которое готово ворваться в твою реальность?
2: Вообще я верю в победу.
0: Ну что, это супер. Главное, коротко, ясно, вот так вот сформировать желание и отправить его. Тогда давай переходить к главному, к выбору палубы и каюты. У нас... 3 палубы, 10 кают. Куда ты метишь? Скажи, пожалуйста.
2: Я не знаю, не слежу за всеми эфирами, но я родилась 28 числа, поэтому я хочу набрать 2 палубу и 8 каюту.
0: Ну что?
2: Почему это будет?
0: Ну, возможно, это хороший выбор. Давай узнаем. Палуба 2, каюта 8.
3: Добро пожаловать в каюту.
2: Ура!
0: Аня, у меня мурашки по коже. Это было здорово. Как
2: спасибо.
0: Сегодня к тебе благосклонна удача. Вот твоя дата рождения принесла тебе этот выигрыш, эту возможность побороться за место на лайнере. Желаю тебе удачи. Ты классная. Лето будет наверняка здоровским, если ты выиграешь. Ну, а если не выиграешь, знаешь, ну что? Ну, уплывет этот корабль без тебя. Возможно, судьба подкинет какую-нибудь новую классную возможность. Но все-таки пока держим пальцы за тебя. 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Лав Радио». Подведем итоги. До встречи, Аня, пока.
1: Билеты в лето.
2: Пока-пока.
1: В эфире Лав Радио.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте Вэмбли еще на же. Давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio Kaigo и Ava Max работы Whatever. Вот такое легкое непринужденное отношение к жизни мне нравится. По крайней мере, летом мы можем себе его позволить. Набираем больше воздуха в легкие и продолжаем ритм танцевальный этого вечера.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Мало того, что ты слушаешь, ты еще и пританцовываешь. Далее по списку Мадонна и Сабрина Карпентер с работой Bring Your Love. Вслед за ними Сергей Лазарев и работа «Это все она».
2: Реклама.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
4: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.

Москве 9 часов вечера. Если в течение рабочего дня тебя так тянуло к близким, то настал момент реализовать это желание. Время крепких объятий и горячих поцелуев. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер, на старте Calvin Harris и Jazzy Satisfy.

0: Дуэт диджеев, именуемый себя Ял и Габриэла Ричардсон в продолжении часа на волнах Love Radio с работой Hundred Miles. Ну, тут будет грех не упомянуть и не вспомнить легендарную фразу, что путь в 1000 миль начинается с одного шага. Делаем этот шаг, верим в лучшее и в то, что у нас с тобой все получится.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Подкрепим это классными треками. До конца часа услышим Another Talk to You. Ёлка, витражи.
2: Эти витражи тонуть.
0: Ну и совсем скоро моя Мишель на малиновой луне. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Авторадио представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы в Авторадио» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено» ждет и...

0: Джованни Ричи, Марк Дан, продолжение музыкального часа на волнах Love Radio с работой Let Me Die. Мы же с вами, друзья, держимся, мы с вами не сдаемся. И последний вздох, ну, точно, должен быть не сегодня, знаете, не при мне. Продолжаем танцевать этот вечер вместе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот список тех, которые составят нам музыкальную компанию. Далее по списку Анотер с работы Talk to Me, Bebe Rexha, Self Control завершит эту 60-минутку. Ариана Гранде с работой We Can Be Friends.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

Москве 10 вечера. Ты просил у Вселенной подать тебе знак, ты хотел начать бегать с понедельника или похудеть со вторника. Давай не будем откладывать важные вещи в дальний ящик. Начинаем здесь и сейчас. В помощь тебе Love Radio, с тобой Дима Вебер, Тедди Свимс на старте, мистер Новый Ролл.

0: Судя по настроению артистки в этой песне, рабочий день у нее сегодня был не длинный. Голос такой игривый, голос такой легкий и, знаете, многообещающий. Собственно, берем пример с этой женщины и двигаемся далее в ночь легко и непринужденно. Это Чепл Роллинс, работа и Good Luck, Baby.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: А вот, собственно, те, кто отметится в нашем части до конца 60 минутки. Это Сабрина Карпентер и Эспрессо. Коста Ла Коста по улицам в содружестве с Еленой, с Ольгой Серябкиной. И хотя не трезвым по улицам, я тебе не пойду. Фива Джим от Алекса Ворена. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один.
1: Когда заберу тебя по чистям.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: Вот это поворот событий, хочется сказать, слыша эту песню. Нахлынули воспоминания, молодость, да чего уж там, настоящее детство фабрики звезд. И эти минуты, проведенные у экрана в ожидании чуда и победы любимого артиста Тимати. Не сходи с ума в продолжении часа на волнах Love Radio. Всем классного вечера, продолжим в том же духе.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И вот что нас ждет до конца часа. Pussycat Dolls с работой с Тиквитой, Black Eyed Peas и Шакира. К ним же присоединится Дэвид Гетта. Трек называется Don't You Worry. Завершит все сомбр и работаем My Body Isn't Ready. Я, Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне Love Radio.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Love Radio представляет. Первый победитель суперпроекта «Билеты в лето» уже на пути в Грецию.
1: Теперь мы объявляем каникулы.
0: Итальянские каникулы.
1: Правила те же. С 29 июня по 16 июля дозванивайся в эфир после сигнала ведущего и занимай свою каюту в виртуальном лайнере.
0: 17 июля в утреннем шоу «Красавцы Love Radio» мы определим победителя, который отправится в морской круиз из Сочи в Италию на лайнере «Астория Гранде».
1: Морское путешествие по системе «Все включено»,

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

Москве, час ночи. Лав-радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.
2: Номер 4.

0: Реклама. Меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Мы поговорим про Гарри Стайлса, который попал в книгу рекордов Гиннесса. Дал он 12 аншлаговых концертов подряд. Говорят, что изначально планировалось дать 6 концертов, но потом количество концертов увеличили вдвое. Есть ощущение, что Гарри Стайлс просто перекладывал где-то у себя плитку. Ему сказали, за 6 дней управимся вообще без проблем. И потом позвонили, говорят, нет, еще 6 дней нужно срочно. И просто Гарри Стайлс сказал, ладно, бронируйте Вэмбли еще, давайте еще 6 концертов. Не вернусь домой, пока ремонт не закончит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.